Subaru і Favci Martum. Шабонару з радіо Азія Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Фирменный звук французского дуэта снова в эфире. Хит «Miles Away» от Offenbach. Это гитары, танцевальный ритм и история о любви, которую не остановят даже километры.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сомани. Холодильники от 1999 сомани. Стиральные машины от 2779 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Хосила зикри худоя аст, камоли хамакас. Он чиби зикри худоя аст, хама нуксон аст. Ибни Ямин.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Хабар, таҳлил, фароғат, Азия Плюс. Барои ҳамеша шунидан.

0: Коротко о главном.
1: Товарооборот Таджикистана вырос почти на 45%. В республике повысили штрафы за незаконную вырубку деревьев. Республиканскому онкоцентру передано медицинское оборудование. В республике внедряют цифровую систему учета последствий бедствия. В Душанбе подвели итоги первой фазы программы трудовой миграции. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: «НИДО» – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. «НИДО» – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. «НИДО» – с психологом Нигиной Мамаджановой.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели «НИДО». Одна из привычек, которая мешает нам быть счастливыми, это постоянное сравнение себя с другими. Мы смотрим на чужие успехи, красивые фотографии в социальных сетях, достижения и начинаем думать, что у нас все хуже. Но сравниваем мы свою реальную жизнь с чужой красивой витриной. У каждого человека свой путь, свои трудности и свои победы. Кто-то раньше добивается успеха в карьере, кто-то создает крепкую семью, кто-то находит свое призвание уже в зрелом возрасте. Если постоянно смотреть на соседскую траву, она всегда будет казаться зеленее. Но стоит обратить внимание на собственный сад, и можно увидеть, сколько хорошего уже есть в нашей жизни. Попробуйте сегодня вместо сравнения вспомнить три вещи, за которые вы благодарны судьбе. Возможно, это здоровье, дети, друзья и просто возможность начать новый день. Настоящее счастье начинается тогда, когда человек перестает соревноваться с окружающими и начинать жить в согласии с собой. Пусть ваш главный соперник будет не сосед или коллега, а вы вчерашний. И если сегодня вы стали хоть немного добрее, мудрее и спокойнее, это уже победа. С вами была Нигина и программа «НИДО». Желаю вам больших побед. До завтра в это же время.
3: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «НИДО» с Нигиной Мамаджановой.
5: Олами дакик.
6: Шарики Олами дакик, Коммерцбанк Таджикистан, бо мо афзалияти хисоб баробаркуниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj.
7: 1 соат у 59 дақиқа ву 30 сония. Маҳз ҳамин вақт ба давандаи кинеги Себастиан Савия лозим шуд, то масофаи 42 километру 195 метрро дар марафони Лондон, ки 26 апрели соли 2026 гузашта буд, тай кунад. Тай кардани масофаҳои зиёд, ки вақти зиёдро дар бар мегирад, аз варзишгарон омодагии ҷиддӣ ва малакаву истеъдоди фавқулодаро талаб мекунад.
6: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерцбанк Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 22 00.
8: Азия Плюс.

Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна». Хит «Hollow». Ибн поет о пустоте после расставания, когда человек ушел, а воспоминания все еще звучат внутри. Заполняем эту пустоту отличным треком.

0: ساعت در تاجیکستان 7.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونار جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاده بانک برای نزدیکان.
4: آسیا پلوس، Радио Азия Плюс. Новости.
5: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В стране повысили штрафы за незаконную вырубку деревьев. Республиканскому онкоцентру передано новое медицинское оборудование. В стране внедряют цифровую систему учета последствий бедствий. Далее подробности этих и других событий. Внешний торговый оборот Таджикистана с января по май составил 5 миллиардов 800 миллионов долларов, увеличившись почти на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Таможенный комитет республики. Наиболее заметный рост пришелся на экспорт. Республика поставила за рубеж товаров на 1,5 миллиарда долларов, увеличив поставки на 77% по сравнению с этим же периодом прошлого года. Импорт также увеличился, но более умеренными темпами. Рост зафиксирован на уровне 36,5% и составил 4,5 миллиарда долларов. Несмотря на ускорение экспорта, торговый баланс республики остается отрицательным. Страна по-прежнему импортирует значительно больше товаров, чем экспортирует. В республике усиливают наказания за несанкционированную вырубку деревьев и кустарников. Теперь штраф за это может достигать почти 94 тысяч сомани. Штрафы также повышают за уничтожение или повреждение леса и за нарушение правил на особо охраняемых природных территориях и объектах, где действует специальный режим защиты. По данным лесного хозяйства, только за первый квартал текущего года в Хатлунской области выявили 162 случая незаконной вырубки лесных деревьев, а нарушители оштрафовали почти на 87 тысяч сомани. Республиканскому онкологическому центру передан современный медицинский аппарат аферезной системы для сбора и обработки крови путем ее разделения на компоненты. Как сообщает Министерство здравоохранения, специалисты центра уже прошли обучение и начали работу по использованию аппарата, который повышает качество лечения онкологических и гематологических пациентов. Преимущество аппарата заключается в том, что с его помощью кровь одного донора может быть использована для помощи до 3 пациентов с осложнениями, связанными с кровотечениями, онкологическими заболеваниями, онкогематологическими и гематологическими патологиями. В Душанбе обсудили итоги первой фазы программы «Трудовая миграция Центральная Азия». Отмечена недостаточная осведомленность мигрантов о своих правах, сложности сохранения институциональных изменений без постоянной поддержки, а также о том, что реинтеграция возвращающихся мигрантов требует более системного подхода, а не точечных мер. Участники сформулировали несколько приоритетов для второй фазы программы. Во-первых, необходимо углубить работу с данными. Решения в сфере миграционной политики должны опираться на актуальную и надежную статистику, которой в настоящее время явно недостаточно. Во-вторых, важно перейти от создания механизмов к их практическому использованию. В-третьих, отмечено о необходимости укреплять межведомственное и многостороннее сотрудничество. Программа показала, что системные изменения в сфере миграции возможны, если работать одновременно на нескольких уровнях – с институтами, людьми и данными. В Душанбе состоялся технический тренинг по внедрению и практическому использованию системы учета потерь и ущерба от бедствий «Delta Resilience». Специалисты изучили навигацию по системе, варианты ее размещения, уровня доступа пользователей и практическое применение основных модулей программного обеспечения. Особое внимание было уделено созданию, связыванию и техническому редактированию записей об опасных природных явлениях и чрезвычайных ситуациях. Специалисты отработали процедуры ввода данных об ущербе и потерях от бедствий. Предполагается, что система позволит национальным специалистам преобразовывать полевые данные в карты рисков и статистические панели для принятия решений. Участники также рассмотрели возможности институционализации Delta Resilience в структуре КЧС и перспективы ее внедрения по всей стране в качестве единой межведомственной системы для отслеживания потерь от бедствий. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: لذت طبیعت را احساس کن.
1: اولمی دقیق،
0: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه TJ 2327.
2: 2327 кілометр бо як бакі сузішворі ва неру, бе пуркуні іловагі сузішворі ва барк. Чунін рекордро кросовері гібриді гонки HS Шаш дар могіз ноябрі солі 2025 гузошт ва бакі тобі рекордої гінес ворічут. Інба мазофаї рухі мустахім аз Москав то Лондон баробараст.
0: Тавасути корт ва гамйони мобілі фаврі аз Камерс Бонки Тоджикистон, істіфодай гамйони електроні, барномай мобілі, інтернет бонкінг, посттермінал хо ва QR рамсуй мобілі хейле осон ва колай аст. Хатман таджриба кунет. Тавсилот ба рахами 2200. Реклама дар Азия Плюс.
3: Платеж прошел, бонус получен. Шанс на приз уже ваш. С приложением «Фаври» от Коммерсбанка Таджикистана пользоваться деньгами стало еще выгоднее.
4: Пройдите идентификацию и получите гарантированный бонус.
3: Совершайте транзакции от 10 сомани и участвуйте в розыгрыше ценных призов. «Фаври» – платите легко, выигрывайте чаще.
5: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
7: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
8: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
9: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
10: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
11: Омодаи барои сатҳи мегаи панири, мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо, мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
0: Рақами телефони идораи реклама
12: 41 41.
0: Ҳама роҳҳо рӯзе чанд карад моро ба он ҷо мебаранд. Ба ошхона ва сари дастурхон. Дар боби ошхонаи мардумони дунё, тафовут ва монандиҳо, лаззат физо.
13: Мо ин сайфаро идома медиҳем, чун маълумоти ҷолиб буд ва вақте ки ягон чизро шаб тайёр мекунам, фикр мекунам ки ҳамин саҳар ҳамаи онро бояд барои шумо гӯям. То фардо боз аз нав, аз сифр, боз дар мавзӯи дигаре омода созем. خب ما اومدیم تو غذایی که نام دارد این که خراوات، همون شاشلیک یا نمیدونم این که سیخ کباب که این که اگر در تمام قفقاز بسیار مشهور هم باشد، مثلا در ارمنستان رو مینامند خراوات اگر من درست تلفظ کرده باشم، و در هر منطقه یعنی با ذوق خودشون اون رو تیار میکنن. کسی از گوشت گوسفند، کسی از گوشت نمیدونم گاو، کسی حتی از گوشت های دیگر نیست. خب مثلا در حوزه کولی سوان این یک نمودی از زمین موهی، از یک نمودی گل موهی تیار میکنن. بعضی سیخ کباب که بخوانم جالب است و مردم با ذوق به اون توجه میکنن. اما اومدیم تو همون غذایی که نام داشت تژوژیک. تژوژیک یعنی اگر بسیار فهموتر خواهیم برای شما بگیم، همون دل و جگری که مردم ما بریان میکنن وقتی که کدام یک چوروه را ذبح میکنن یا میکشن. اولتر از همه سه چور آدمی به قول آدمی خوب سری دل و جگر بریان دعوت میشوند. خب ارمنیون نیست همین گونه از استفاده میبرن از مثلا دل و جگر و نمیدونم عضوهای دیگری چوروا و اون رو تازه میکنن. پلیونکایی که دارد یک قبطی بالایی مثل سکوچ، یک قبطی عجیب دارد همین جگر و چیزو، اون رو میگیرند و خب بریان میکنن و باز غذای دیگر مثلا مرچ و زیره و نمیدونم قلنفر و هر چیز دیگر رو ایلاوه میکنن و تیار میشد یک همین گونه غذا. و خب اینا در توبه هم انجام دادن ممکن است و در دیگ نیز هم چنین، و همراهش لواش میارند و همچنین болаш кабуди. Ва ғизои дигар бисёр ҷолиб ин поч ном дорад. Ин як шурбо аст ки поч ном дорад ва аслан он дум шурбо агар гӯем дуруст мешавад. Хуб аз дум тайёр мекунанд ва якуним шояд як шабона рӯз бештар онро дар об амин гуна мегузоранд. Баъдтар онро яъне меҷӯшонанд ҳудуди 2-3 соат ва амин гуна тайёр мекунанд. Ва дар дар амин ошхонаҳои мо ҳам агар бубинед амин гуна як ғизо ҳаст ном дорад дум шурбо. Хуб албатта на

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Привет из Худжанда. Файл отправила.
6: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
7: Бухтар на связи. Все четко. Запускай его.
6: Готово. Отлично сработали.
8: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
9: Таджик Телеком. Неважно, где вы. Мы рядом. Таджикистан онлайн.
10: Омудаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо, мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41. Бубин, бишунав ва бирақс. Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلاس.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 саманий.
2: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
1: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
2: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Когда-то, чтобы пригласить родных на свадьбу, отправляли гонца в путь за месяц до праздника. Сегодня отец слышит дочь за тысячи километров. Бабушка видит первые шаги внука в прямом эфире. Всех их объединяет одно – связь от Мегафон Таджикистан. 25 лет мы строим будущее вместе с вами. И сегодня это будущее в ваших руках. Мегафон Таджикистан. Мы делаем мир ближе.
5: О, чи хубки багу, Ромат? Гул, офту, апш, боз аллергия.
6: О, Ром, азизам, илоджаш хаст аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
5: Зуд, яны?
6: Хамаги дар давоми 30 дахиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик хоб болуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
5: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
6: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
5: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
6: Аллервик. Ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
7: Ваш бизнес производит, мы помогаем ему расти. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк поддерживает тех, кто создает, строит и развивает. Кредиты для предпринимателей производственной сферы всего по 14% годовых в национальной валюте. Новые цехи, новые рабочие места, новые возможности начинаются с правильного финансового партнера. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Вместе создаем будущее.
8: Рахами телефона и дорая реклама.
9: Чилюяк, чилюяк.

0: خبر خوب.
1: ساعت در تاجیکستان 9.
2: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
3: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
4: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
1: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В поисках председателя ГБАУ задействовано более 100 спасателей. Сборная страны выступит на международном турнире в Таиланде. В Душанбе сегодня временно ограничат движение транспорта. Далее подробности этих и других событий. Более 100 сотрудников Комитета по чрезвычайным ситуациям участвуют в поисках председателя ГБАУ Алишера Мирзонабота и еще 4 человек, находившихся вместе с ним в автомобиле, упавшем в реку Пянж. В работах участвуют подразделения АКЧС из ГБАУ Кулябского региона, а также специализированные спасательные группы. Об этом Азия Плюс место происшествия сообщил начальник пресс-центра АКЧС Ориф Нузимьон. По его словам, уровень воды в реке остается высоким, течение очень сильное, что существенно осложняет проведение операции. Но, несмотря на все трудности, поисковые работы продолжаются. На месте происшествия находятся представители всех соответствующих государственных структур. Спасатели обследуют реку как с поверхности, так и под водой, в районе происшествия и на участках ниже по течению. Поисковые мероприятия ведутся с раннего утра до позднего вечера, сообщил Нозимьон. Национальная сборная Республики по футболу в рамках подготовки к финальной части Кубка Азии 2027 года примет участие в международном турнире «Kings Cup», который пройдет в Таиланде в ноябрьские дни FIFA. За трофей турнира поборются сборные Таджикистана, Таиланда, Омана и Бахрейна. Согласно регламенту соревнований, по итогам жеребьевки участники будут разделены на две полуфинальные пары. Победители полуфинала встретятся в финальном матче, а проигравшие сыграют за третье место. В отдельных районах страны сегодня и завтра сохраняется опасность возникновения селевых потоков, сообщает об этом агентство по гидрометеорологии. Согласно прогнозу, в связи с ожидаемыми осадками, угроза схода селевых потоков локального характера сохраняется в предгорных и горных районах республиканского подчинения Сагдийской области, а также в западной части Горно-Бадахшанской автономной области. В связи с неблагоприятными погодными условиями гражданам рекомендовано соблюдать меры предосторожности. В Душанбе сегодня будет временно ограничено движение транспорта на нескольких участках дорог, об этом сообщает столичное управление МВД по городу. Ограничения будут действовать с 11 часов на проспектах Рудаки и Хафиза Ширази и автодороги от контрольно-пропускного пункта Чорбок в сторону Варзобского района. Водителям рекомендуется заранее планировать поездки и выбирать альтернативные маршруты объезда. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: Тарони Авали Суатро роллер баройтон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: реклама дар Азия Плюс. Бахшида ба 35 солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон, иқдоми ҷашнӣ аз саноатсози Рудпонк барои соҳибкорони истеҳсолӣ. Акнун бо 14% солона бо пули миллӣ қарз бигиред. То 30 сентябр аз ин имконият истифода бурда, истеҳсолоти худро рушд бидиҳед ва ҳам дар таҳкими иқтидори истеҳсолии кишвар саҳм гузоред. Тафсилот бо телефони 8855. Мо ҳам қадами рушди иқтисоди миллӣ ва пуштибони боэътимоди соҳибкорони ватанием. Саноатсози Ротбонк. Хадафи мо – муваффақияти шумо.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
3: Когда мокрота решила остаться надолго?
2: Бро, пора звать Ламбратин!
3: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
6: Мегачипс харида, яке асе сертификат руба маблаги хазор сомони бурткун.
7: Рамзру азбасей мегачипс дар сомони мегачипс нухатиджи бакайгир.
6: Ва ё онро тариқи смс бо навиштани номунасаби худ ва шаҳри зист
7: ба рақами 94-888-88 фирист.
6: Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи мегачипс нухатиджи.
8: Платеж прошел, бонус получен. Шанс на приз уже ваш. С приложением Фаври от Коммерцбанка Таджикистана пользоваться деньгами стало еще выгоднее.
9: Пройдите идентификацию и получите гарантированный бонус.
8: Совершайте транзакции от 10 сомани и участвуйте в розыгрыше ценных призов. Фаври. Платите легко. Выигрывайте чаще.
0: Рахами телефона Едора и реклама.
10: Чилюяк, чилюяк.
1: Сурдинал, Дар Азия Плюс.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Одна из привычек, которая мешает нам быть счастливыми, это постоянное сравнение себя с другими. Мы смотрим на чужие успехи, красивые фотографии в социальных сетях, достижения и начинаем думать, что у нас все хуже. Но сравниваем мы свою реальную жизнь с чужой красивой витриной. У каждого человека свой путь, свои трудности и свои победы. Кто-то раньше добивается успеха в карьере, кто-то создает крепкую семью, кто-то находит свое призвание уже в зрелом возрасте. Если постоянно смотреть на соседскую траву, она всегда будет казаться зеленее. Но стоит обратить внимание на собственный сад, и можно увидеть, сколько хорошего уже есть в нашей жизни. Попробуйте сегодня вместо сравнения вспомнить три вещи, за которые вы благодарны судьбе. Возможно, это здоровье, дети, друзья и просто возможность начать новый день. Настоящее счастье начинается тогда, когда человек перестает соревноваться с окружающими и начинает жить в согласии с собой. Пусть ваш главный соперник будет не сосед или коллега, а вы вчерашний. И если сегодня вы стали хоть немного добрее, мудрее и спокойнее, это уже победа. С вами была Нигина и программа «НИДО». Желаю вам больших побед. До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «НИДО» с Нигиной Мамаджановой.
2: Коротко о главном.
3: Таджикистан и Кыргызстан подписали меморандум в области прав человека. В республике принят новый закон об обеспечении прав и социальной защиты лиц с инвалидностью. Таджикистан и Украина провели политические консультации в Душанбе. В Ташкенте построят завод по выпуску человекоподобных роботов. Стартовал прием заявок на участие в 3-й национальной кинопремии «Тоджи Сомон». Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
4: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
5: Радио «Азия Плюс». Бару еще не дан. «Азия Плюс».

0: لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманей. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Сануатсо Дилотбонг по максаде дастгири шарвандон ва дойрахои соибкори фоизи пасандоз хоро то 5 фоиз боло борд. Дар сануатсо Дилотбонг пасандоз гузошта бо меёри то 13 фоизи солона даромад гирид.
5: Тафсилоти бештар бо телефони 88855.
4: Сануатсо Дилотбонг. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
6: Рақами телефони идораи реклама
7: 41 41.
8: Твой стиль. Радио Азия Плюс.

0: взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Ситуация, знакомая почти каждой маме, это когда ребенок в сотый раз не слышит просьбу, капризничает, спорит или устраивает истерику. Внутри накапливается напряжение, и кажется, что еще немного, и вы сорветесь. Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим про лайфхаки для мам. Как сохранять самообладание, когда уже кажется, что нет сил? Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Первый лайфхак – замечать свое состояние заранее. Обычно раздражение не возникает за одну секунду. Тело подает сигналы. Напряженные плечи, сжатые челюсти, желание говорить, самообладание, когда уже кажется, что нет сил. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Первый лайфхак – замечать свое состояние заранее. Обычно раздражение не возникает за одну секунду. Тело подает

0: контакт и с ребенком, и с собственными чувствами. Но еще один полезный прием – это смена фокуса. Иногда важно не исправлять поведение ребенка немедленно, а сначала вернуть себе спокойствие. Выпить воды, открыть окно, умыться прохладной водой или просто несколько секунд постоять молча. Ну и главное помнить, что идеальных родителей не существует. Все мы иногда устаем, раздражаемся и совершаем ошибки. И здесь очень важно умение восстанавливать отношения после трудных моментов. Когда мама заботится о своем эмоциональном состоянии, она дает ребенку бесценный пример того, как справляться с сильными чувствами бережно и уважительно. Берегите свои чувства и чувства своего малыша. Ну а беречь кожу вашего малыша будут подгузники Sof Premium. Гипоаллергенные и дышащие материалы защищают нежную кожу малыша от раздражений.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
2: Азия Плюс. Дорогие боло и хаспият.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Танцпол, яркий бит и стильный вокал. Встречайте хит «Think About Us» от Сони Фодера, D.O.D. и Поппи Банскоп. Настроение настоящей ночной вечеринки. В эфире «Азия Плюс».

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: گرزی تو چشم پدرت دید خار، از پسری خیش همان چشم دار. امیر خسروی دهلوی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: آسیا پلاس.

0: تمام پرپر
1: ساعت در تاجیکستان 11.
2: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
3: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
4: چارو سالها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
1: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый день, с новостями к этому часу. В студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В республике приняли новый закон об обеспечении прав и социальной защиты лиц с инвалидностью. Таджикистан и Кыргызстан подписали меморандум в области прав человека. Стартовал прием заявок на участие в 3-й национальной кинопремии «Туджи Сомон». Далее подробности этих и других событий. В республике приняли новый закон об обеспечении прав и социальной защиты лиц с инвалидностью, который определяет основные направления государственной политики в этой сфере и закрепляет дополнительные гарантии для людей с ограниченными возможностями. Документ регулирует вопросы социальной защиты, охраны здоровья, абилитации и реабилитации, а также трудовых отношений, образования и предоставления льгот. Одним из ключевых положений закона стал запрет дискриминации по признаку инвалидности. Государство обязано выявлять и пресекать случаи дискриминации, насилия, для эксплуатации и унижения достоинства людей с инвалидностью, а также принимать меры по защите их прав в семейной и общественной жизни. Закон также предусматривает развитие инклюзивного образования на всех уровнях. Для детей и взрослых, нуждающихся в специальных условиях обучения, будут создаваться специализированные образовательные учреждения и программы поддержки. Кроме того, все государственные и частные организации обязаны выделять не менее 30% рабочих мест для людей с инвалидностью. Омбудсманы Таджикистана и Кыргызстана Омид Бабузурда и Джамиля Джаманбаева подписали меморандум о сотрудничестве. Документ подписан в рамках консультативной встречи национальных правозащитных институтов государств-членов ШОС по вопросам защиты прав человека, которая прошла в городе Бишкеке. Было подчеркнуто, что подписанный меморандум создает правовую основу для дальнейшего расширения сотрудничества в сферах обмена информацией и опытом, проведения совместных мероприятий, отраслевых исследований, повышения профессионального потенциала специалистов и координации деятельности по вопросам защиты прав человека. В Душанбе состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Таджикистана и Украины на уровне заместителей министров внешнеполитических ведомств стран. В ходе консультации стороны обсудили вопросы развития двусторонних отношений между странами. Особое внимание было уделено расширению торгово-экономического взаимодействия, а также развитию связи в сферах образования, науки и культуры. Стороны подчеркнули важность поддержания регулярных контактов на различных уровнях. В Ташкенте началось строительство первого в Узбекистане предприятия по выпуску человекоподобных роботов и комплектующих для них, пишет об этом Фергана. Проект реализуется совместно с южнокорейской компанией Robits, одним из ведущих мировых разработчиков робототехнических решений. Под строительство этого завода выделено около 11 гектаров земли, а после запуска предприятия планируется создать более 2000 рабочих мест. Строительство завода планируется завершить до конца текущего года. Производимые роботы и комплектующие будут ориентированы исключительно на экспортные рынки, включая Японию, США, Европу и Южную Корею. В стране стартовал прием заявок на участие в 3-й национальной кинопремии «Туджи Сомон». Таджикфильм и организационный комитет премии объявили о начале регистрации фильмов, которые будут представлены в рамках конкурса, проведение которого запланировано в Душанбе с 15 по 20 октября. В рамках премии предусмотрены награды в 7 номинациях, а также специальные награды жюри, приз зрительских симпатий и специальная премия председателя города Душанбе за значительный вклад в развитие кинематографа. К участию в конкурсе принимаются художественные фильмы, короткометражные художественные картины, а также совместные кинопроизводства, созданные в 2024-2025 годах и зарегистрированные в установленном порядке на территории Республики Таджикистан. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: چرونه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профиль хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Делай громче. Радио. Азия Плюс.

готов разлюбить тебя, но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувство.

0: Обувавок дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникой «Волна». «Волна» авзалятру эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обухавошиносии Тоҷикистон вазъиҳаворо дар кишвар барои имрӯз кам абри беборӣш гуфтааст. Ҳарорат дар Хорух 30 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 34 дараҷа гарм, дар Бухтар 39 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 36 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъиҳаво ба шумо таъби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Ты выдохся, сил больше нет?
4: Время включить второе дыхание.
5: Перезагрузка, новый старт и только вперед!
4: Второе дыхание. Энергия твоего.
6: Подгузники Unicorn с инновационной технологией из Кореи ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn. Нежность и забота в каждой детали.
7: Да, дорогие друзья, вот уже к этому часу, примерно к 11 часам, нужна такая небольшая перезагрузка. Да, дорогие друзья, чтобы перезагрузиться, нашему мозгу требуется сделать небольшую остановку. Сделайте остановку, включите радио, добавьте звука и продолжайте с нами, дорогие друзья. И перезагрузку получите, и полезную информацию здесь получите, и позитив, и радость. Да, все, что хотите, все получите. Ну и главное, получите тот самый эмоциональный заряд, который поможет открыть второе дыхание. Для этого, кстати, здесь специальные люди, специально подготовленные люди, добавлю. Даже так, дорогие друзья, мы этому долго учились. Андрей Соколов здесь в студии, Лола Назарова. Всем привет, друзья.
8: Всем привет, потрясающего вторника вам желаем, дорогие наши слушатели. И хочется сразу пожелать, чтобы этот вторник буквально пролетел у вас на одном дыхании. Но если так не получается, а частенько такое случается, смотри, стихами прям заговорила.
7: О, такие далекури пошли интересные.
8: То нужно, конечно, то самое второе дыхание, ради которого мы ежедневно собираемся здесь, друзья. Да, и вас призываем присоединиться. Соединяйтесь, делайте звук громче, давайте заряжать друг друга, давайте вдохновлять друг друга. Всего самого наилучшего вам желаем, потрясающего настроения и блестящих результатов и побед сегодня.
7: Да, ну и улыбочек побольше, улыбочек. Вот так вот, дорогие друзья. Ну и вот, смотрите, нам тут уже первые весточки летят в нашу студию от Фархода. Традиционные вот сообщения. Мы учились вот на это. Ага, всем доброго и прекрасного времени суток. И Фарход нам показывает, как я понимаю, очень красиво отделанное помещение. Там и плитка.
8: Да, это плитка. Да,
7: да, красивый Фарход, спорить не будем, мы так не можем.
8: Фарход, вы большой молодец, да, каждый учится чему-то, каждый, да,
7: может похвастать. Это касса санузел, смотри, мы с тобой совершенно не поняли, о чем идет речь, оказывается, это санузел.
8: Мы-то, да, без подготовки с тобой и без специального образования, да, а теперь вот уже понимаем, теперь уже по-другому даже смотрим.
7: Я увидел отверстие в стене и в полу, теперь, да, я понял, что это все-таки душевая кабина.
8: Да, да, стало понятно, спасибо большое, Фарход. Очень хорошая, кстати, работа. Действительно, все так ровненько.
7: Мы как прорабы принимаем вашу работу. Все хорошо. Но это не точно. Потому что опыта у нас мало.
8: Ваш настрой, да, Фарход. Ваш настрой, ваш заряд бодрости радует, что вы всегда с нами. И вы всегда на позитиве. Желаем вам сохранить его. Ну, хотя бы до конца этой недели.
7: Ну да, желаем, конечно, чтобы под наш эфир у вас плитка ложилась прям гладенько, хорошо.
8: Еще ровнее, да?
7: Стык под стык прям все, что было. Да, что все прошло хорошо. Ну что ж, дорогие друзья, мы делаем остановку в виде курса валют и возвращаемся совсем уже скоро к вам.
0: Курби Асор, дар Азия Плюс.
9: قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان همروزه بانک ملی مقرر میکند. امروز 100 درم ارمنی 2 سامانه و 52 درم، 1 لار گرجی 3 سامانه و 50 درم، 1 درهم امارات متحده عرب 2 سامانه و 52 درم، 1 یوان چینی 1 سامانه و 37 درم و 1000 سوم ازبکی 72.75 درم است. همین گونه امروز یک دینار کووایت 3 سومونی و 19 درم، یک یورو 10 سومونی و 64 درم، یک دلار آمریکایی 9 سومونی و 29 درم ارزش دارد. بندشای دیوید شوارز توجه کنید. کمبیناسیای موفق در تجارت بهتر و بیشتر از دیگران انجام دادن همان یک کار است. شنیدید؟ یعنی شما با بهتر از دیگران انجام دادن همان یک کار و مشغولیت می توانید در همه سمت بهتر و پیشتر از آنها باشید. شما به این نظر راضی هستید؟
0: Курби Асор, дар Азия Плюс.
10: Суродинал, Дар Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
2: Когда мокрота решила остаться надолго?
1: Бро, пора звать Ламбратин.
2: Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Доктор Джон, а здар дисар ягунчи дорим?
5: Албатта, пардифен.
4: О, пардифен? تستر بیار
5: مادر جان چه خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
4: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند به من از درد سر به بیبیت از درد بغوم ها به کودکان از شمول کشی
5: به من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
4: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
6: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
7: Рахамы, телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
0: Азия плюс. Азия плюс. Азия плюс. Шок-контент. Все безумие мира за 3 минуты.
8: Ну вот и мы, дорогие друзья. У меня был шок небольшой, когда я прочитал заголовок, конечно же, этой новости. Направляемся мы сегодня в Японию. Ресторан с наградами 66 лет не меняет масло для жарки. В чем секрет его знаменитой курицы?
9: Я тоже прочла, кстати, сразу эту новость,
8: да.
9: Потому что ты знаешь, как я отношусь к еде. Вот мы с тобой уже рассказывали про бульон, вот этот вечный, нескончаемый. А теперь, оказывается, есть еще и масло, и это тоже, видишь, оказывается, даже какая-то традиция уже.
8: Видимо, так. В ресторане Якатори, это, получается, в Японии, специализирующийся на жарке курицы и неоднократно получавший награды, заявили, что его главный секрет успеха – это жарить масло, которое не меняли полностью уже 66 лет. Заведение расположено в префектуре Садзуока, Япония. После победы с золотой медалью на конкурсе Japan Free and Chicken Grand Prix владелец ресторана рассказал об особенностях приготовления блюд, которые используются еще с момента открытия. Получается, заведение открылось в 1960 году, друзья. Между прочим.
9: Да, ну и по словам владельца ресторана, в третьем поколении уже Йошихи Цучи, масло для фритюра за всю историю работы этого самого заведения ни разу полностью не выливали. Он объяснил, что именно это выдержанное масло якобы придает жареной курице многогранный аромат и уникальный вкус, которого невозможно достичь только с помощью свежего масла.
8: О, свежего маслица. Понятно. Это, оказывается, такая специя. Я-то сразу не догадался. Mm-hmm. По мнению владельца, многолетняя практика помогает ресторану отличаться от конкурентов и является частью тоже такой некой традиции, которую передает поколение. То есть, получается, и масло тоже из поколения в поколение передается. Однако, признание Цучи, конечно, привлекло за собой бурю реакций в социальных сетях. Некоторые пользователи заявили, что использование масла, которое якобы 66 лет, может быть опасно для здоровья.
9: Да не может быть, так и есть. Ты знаешь, конечно. Я, например, знаю, что всегда мы говорили об этом, что масло для жарки обязательно нужно менять после каждой жарки. Потому что, во-первых, оно теряет свои свойства, во-вторых, оно накапливает те самые канцерогены, про которые все, я думаю, тоже знают. И как вот столько лет действительно не менять масло, еще при этом умудряться получать какие-то награды. И я не знаю, как себя чувствуют посетители после после того, как они едят ту самую курицу, которая уже стала знаменитой, популярной.
8: Ну, знаешь, лопают за обе щеки и еще говорят, дайте еще.
9: Ну, это, наверное, люди с какими-то титановыми желудками. Можно только позавидовать. Ну, вообще, да, друзья, в ресторане потом все-таки объяснили, что речь идет не об одном и том же масле, как таковом, который непрерывно стоит во фритюрнице с 1960 года. По словам представителей заведения, качество продукта поддерживают благодаря ежедневной очистке этого самого масла, несмотря на то, что оно уже переработанное, они верят, что можно его очистить, фильтрации, конечно же, ну и добавлению свежего масла. Вот, оказывается, в чем дело.
8: Каждый вечер работники ресторана удаляют из фритюра масла остатки мяса и другие примеси. После этого небольшую часть старого масла оставляют в качестве основы вкуса и смешивают с новой партией. Вот таким вот образом фактически используется не одно и то же масло в ресторане 66 лет, но его компоненты наверняка еще, наверное, теоретически могут, наверное, сохраниться вот в этом масле.
9: Уже вкус той самой курицы намертво вошел в это самое масло, впитался.
8: Слушай, наверное, мне кажется, когда ты приходишь в это заведение, на каждом столике, наверное, есть специальный QR-код или номер телефона диетолога, гастролога, где куда можно будет позвонить.
9: Сразу обращаться,
8: да? Куда можно сразу позвонить в случае чего.
9: А мне кажется, нужно уже и с аптечкой какой-то приходить поесть эту самую курицу. Ну да, ты знаешь, вот иногда это самое масло как раз-таки...
8: Острый приступ гастрита.
9: Вот, это самое масло не дает мне покоя. Вот ты знаешь, проходишь, бывает там где-то, особенно если это какой-то базар, и вот запах этих жареных пирожочков, да, он так будоражит. Но я всегда как раз-таки себя и останавливаю, вспоминая про то самое масло. Я знаю, что его с утра до вечера не меняют. Естественно, это очень сложно, да, вот в условиях улицы, то есть открытого воздуха.
8: Оно такое черненькое уже, да, такое?
9: Оно уже становится неприятное, прогорклое, там уже скапливаются эти самые токсины.
8: Уже, в принципе, этим маслом можно и машины заправлять.
9: Конечно. Поэтому я себя не заправляю ни пирожочками, ни маслом таким. Но оказывается, вот ты видишь, может масло из 60-х остаться, и на нем, в принципе, можно нормально готовить.
8: Прикольно, ты знаешь, вот ты приходишь такой, вы какого года рождения? Ну там, ну я вот родился в 60-х. А у нас масло такого года рождения.
9: Да.
8: Заходите еще к нам.
9: Да. Я не знаю, честно говоря, как вообще к этому относятся какие-то соответствующие инстанции, которые должны в обязательном порядке проверять.
8: Может быть, конечно, вот по поводу полезности этого масла я спорить не буду, но, наверное, все-таки вот это старинное масло, какое-то все-таки привкус придает этой курице, очевидно, раз столько наград они получили.
9: Прогорклые курицы. Так. Ну, кто-то, видимо, любит.
8: Вы добавляли туда перец? А зачем? Он с 60-го года там.
9: Там уже, мне кажется, все. Ты знаешь, там, в принципе, можно просто этим маслом полить курицу, мне кажется, и в принципе, уже ничего больше делать не придется.
8: А если случайная капля масла падает на пол, то все, она прожигает дырку.
9: Это имеешь в виду. И я бы не удивилась, вот честно. Здесь
8: ладно,
9: бы не удивилась.
8: Шутка, конечно же, шутки шутками, но, тем не менее, это чистая правда, дорогие друзья. Кстати, вот похожая практика существует и в Бангкоке, где один из ресторанов в районе Акамай 50 лет тоже поддерживает одну партию супа,
9: да,
8: ну, о котором мы с тобой говорили.
9: Да, мы говорили,
8: подливая в нее туда новые тоже, очевидно, порции и ингредиенты. Впрочем, эксперимент по питанию подчеркивает, что масло и бульон — это, наверное, все-таки
9: конечно,
8: разные совершенно продукты. По их словам, многократное нагревание масла может приводить к образованию опасных веществ, в частности, транжирных кислот и акрилимида, дорогие друзья.
9: Да, те самые канцерогены и токсичные вещества, про которые я тоже говорю всегда. Вообще, ты знаешь, насколько я знаю, в принципе, даже если там есть какое-то производство, когда масло, конечно, после каждой жарки не поменять, тоже есть конкретное время, конкретные правила. То есть, по-моему, если я не ошибаюсь, каждые 6 часов. То есть масло не должно больше перестаивать, его нужно сменить. А сколько бы раз ты его не использовал? То есть все уже.
8: Да, может быть, они просто циферку перепутали. Говорит, 6, а может быть, 66.
9: Просто добавим, да, или еще шестерочку. Вот я не знаю. Но я же говорю, очень сложно поверить, что есть вот эти вот традиции, устоявшиеся уже, знаешь, там, сколько лет им. И никто не обращает, в принципе, внимания. И наоборот даже получается, что вот эти традиции продвигают, это становится уникальным. Ну, не знаю, сомнительно
8: очень.
9: Да,
8: это максимально странно.
9: Это
8: максимально странно. Ну ладно, дорогие друзья, надеюсь, мы не перебили вам аппетит своими разговорами. Обеденное время-то не за горами. Мы делаем, друзья, прямо сейчас остановку в виде анонса полезной информации и скоро возвращаемся к вам.
10: Сархат Ихабархо.
5: در تاجیکستان قانونی نو درباره تامین حقوق شخصانی معیوبیت داشته قبول شد. بین تاجیکستان و قرغیزستان یادداشت تفاهم اوید به همکاری در ساحه حقوق انسان و امضا رسید. برگزاری مشورت های سیاسی بین تاجیکستان و اوکراین در دوشنبه. در تشکین کارگاه استحصالی ربات های آدم شکل افتتاح می شود. قبولی درخواست ها برای اشتراک در سیومی سینما جشن و رای توجه سامان آغاز یافت. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
10: میخواید وقت و پول را صرف نماید، زمیمه اروند را نصب نماید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نماید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نماید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نماید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نماید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما رو باز هم آسان‌تر نمودیم.

0: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
0: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
1: Технологика.
0: Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
2: Кстати, мы относительно недавно говорили про телефон для домашних животных. Мы говорили об этом устройстве, дорогие друзья. Но оказывается, это выпускает одна и та же компания. Эта же компания выпустила в этом же году, дорогие друзья, не только телефоны для домашних животных, а еще и камеру для домашних животных.
3: То есть телефона показалось мало,
2: очевидно, да. Да. Камера и телефон для домашних питомцев, друзья, Clockl Me называется компания, которая разработала вот столь удивительные гаджеты. Решила удивить не только технологиями для людей, но и устройствами для домашних животных. Бренд представил целых два вот таких устройства. Ну, давайте расскажем более подробно.
3: Да, PetCam – это мини-камера, которую можно закрепить на ошейнике животного. Mm-hmm. По сути, устройство превращает собаку или кошку в маленького оператора и позволяет владельцу увидеть мир глазами своего питомца.
2: Только зачем остается вопрос?
3: Да, с такой камерой можно узнать, чем же животное занимается дома, куда ходит во время прогулки и как выглядит привычная обстановка с его точки зрения. Вот для чего.
2: Вот это, знаешь, скрытая жизнь домашних животных. Даже, по-моему, мульт есть на эту тему. Да.
3: Ага.
2: А вот реально, у меня тоже такое ощущение, что я вот, главное, ухожу из дома, все по местам.
3: Все в порядке,
2: диван застелен,
3: да?
2: Кровать застелена, все хорошо, все замечательно. И прихожу, такой бардак дома. И что вы тут делаете?
3: Вот видишь, как раз, наверное, для того, чтобы хозяева не задавались таким вопросом,
2: именно.
3: Они решили выпустить эту камеру.
2: Я-то теперь задумаюсь купить себе такую же. Кроме развлекательной, конечно, функции, PetCam есть и практичная польза. Камера может помочь хозяину следить за питомцем, когда его нет рядом, а также наблюдать за происходящим дома. Это особенно актуально для владельцев животных, которые, наверное, все-таки переживают, не скучает ли мой там питомец без меня, не портит ли он там мебель.
3: Не грустно, не скучно, как он себя
2: не
3: там
2: не испытывает ли стресс
3: чувствует,
2: в одиночестве.
3: Да.
2: Хотя, ты знаешь, с одной стороны, камера-то направлена не на само животное, а как-то вот
3: На окружающую
2: обстановку. На окружающую
3: обстановку получается.
2: Как-то очень максимально странно становится. Если бы гаджет был бы какой-то, вот установили в квартире камеру, и она снимает вот вашего любимого питомца везде, где он находится, тогда, наверное, понятно. Хотя такой гаджет есть, по-моему, если не ошибаюсь, он даже со звуком, там можно поговорить со своей собачкой-кошечкой.
3: Да, конечно, чтобы
2: тоже принимать. А вот эта штука мне как-то немного
3: участие
2: непонятно.
3: Во время отсутствия.
2: Ну да.
3: Но на самом деле, да, подобные вот характеристики PetCam подробные не раскрываются пока. Известно только, что устройство получило подсветку, и благодаря этому камера может снимать и транслировать видео даже в темноте. Получается, и ночью. И это может быть полезно вот поздним вечером, ночью или в очень плохо освещенных помещениях.
2: Ну вот PetCam поступит в продажу, и сколько она будет стоить, пока вот не уточняется. Хотя, ты знаешь, вот похожие гаджеты уже существуют, и примерно они, я вот примерно тоже посмотрел в сети, примерно они стоят от $150 за такую камеру. Плюс еще подписка, правда, потребуется.
3: Вот, подписка тоже платная.
2: Да, подписка придется, тоже платная. Да, баксов 50 тоже придется заплатить. Но в целом, наверное, около $200 эта штука вам обойдется. Хотя вот остается вопрос, зачем? Хотя, ты знаешь, мне кажется, будет прикольнее снимать такой контент. Ты знаешь, снимаешь жизнь своего домашнего питомца, а потом ты все это в сеть выкладываешь.
3: Ну,
2: от первого лица.
3: Кстати, да, как контент может очень даже залететь.
2: Да.
3: Но это еще не все. Есть и второй гаджет, PetPhone. Вот мы говорили, он выглядит вообще еще более необычно. Это своего рода такой телефон для домашних животных. Устройство впервые показали еще год назад на выставке в 2025 году. Ну и теперь компания, судя по всему, приблизила его к реальному запуску.
2: Да, PetPhone может быть полезен владельцам, которые хотят оставиться на связи со своим питомцем, даже на расстоянии. Такой гаджет может выполнять функцию трекера, ну, это полезно, в принципе. Средство связи, устройство для наблюдения. Идея в том, что хозяин мог не просто следить за животным, но и взаимодействовать с ним удаленно. Но вот отличие, конечно же, от PetCam, уже раскрыли цену самого устройства, будет стоить около $89, однако Без подписки оно работать не будет, а комплект с годовой подпиской $150.
3: Все, как ты говорил, да, так и будет. Но пока не ясно, насколько массовыми станут такие устройства, хотя интерес к ним уже вполне понятен. Все больше людей воспринимают своих домашних животных как членов семьи и, значит, хотят заботиться о них с помощью технологий, следить за их безопасностью, активностью и самочувствием даже во время отсутствия рядом. Ну, это объяснимо.
2: Ну, тут, знаешь, вопросы безопасности тоже присутствуют, потому что, поскольку PetCam и PetFone способны передавать данные через интернет, эксперты по кибербезопасности традиционно, конечно, рекомендуют обращать внимание на защиту личной информации. Например, камера на ошейнике может как-то удаленно снимать не только питомца, но и интерьер дома, какие-то документы, ценные вещи или других членов семьи.
3: Вот,
2: если злоумышленники получат доступ к устройству или облачному хранилищу, такая информация может оказаться не совсем в нужных руках, скажем так, дорогие друзья.
3: А насколько все мы знаем, все эти мошенники, они всегда действуют очень оперативно. Как только вот что-то такое подобное появляется, какая-то новиночка, они уже тут как тут, ты знаешь. И для них действительно, мне кажется, не составит труда просто выяснить, у кого есть такие вот возможности дома, кто уже там приобрел что-то подобное для своего питомца, и этим воспользоваться.
2: Ну, слушай, с одной стороны, прикольно. Это, как правило, мы обычно своих питомцев снимаем на камеру. О, смотри, какой он прикольный. А тут, наоборот, питомец тебя снимает. Так, так, так, хозяин, не шевелись.
3: А что, если снимет, да, не в подходящие все-таки обстановки?
2: И такое тоже может быть, да, согласен с тобой, абсолютно верно. Вот поэтому злоумышленники могут получить вот такой вот доступ к совсем ненужной информации, скажем так. А вот так вот, друзья. В общем, мы, друзья, делаем остановку в виде коммерческой паузы и музыкальных рубрик в эфире радиостанции «Азия Плюс». И возвращаемся к вам совсем уже скоро.
0: Реклама «Дар Азия Плюс». Омудаи барои сатҳи мегаи панири, мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj. Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
0: Рахами телефона идорая реклама. Чилуяк, чилуяк. Шарики лазаи музыки и ширкати Сиома. Нирува мохаббат дар хар катра об. Сиома обес ки аз доманаи кух дастрас шуда, бароятон қувва ва тавонои бештаре ато мекунад. Гуворост мисли музыки бренди Сиома.

0: Хит на Азія Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Юра Лейджен, певица Бибирекса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением.

дигар истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон. Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего. Второе дыхание.

0: Мы здесь, друзья, чтобы вы совершили сегодня рывок, прорыв или просто, вот знаете, продвижение вперед. Исключительно вперед и ни шагу назад, дорогие друзья. Зачем нам оборачиваться назад? Ни в коем случае не нужно этого делать. Давайте двигаться вперед в ритм радиостанции «Азия Плюс». Видите, как мой голос сразу становится сиплым одновременно, когда я говорю. Да, не переживайте, энергии у нас еще хватает, и задора тоже много. Вы за нас не переживайте. Мы даже готовы отдавать часть нашей энергии, в принципе, чем мы и занимаемся в течение этой замечательной недели с понедельника и по пятницу. Так что добавьте звука радиоприемнику, второй час уже на старте. Здесь в студии Андрей Соколов и Лола Назарова. Всем привет!
1: Мы здесь, друзья, всем привет! Всем наши наилучшие пожелания. Конечно же, мы для того, чтобы вас взбодрить, проинформировать, поиграть даже с вами, развеселить где-то, в общем, для того, чтобы создать то самое нужное настроение. Очень надеюсь, что у нас это получается, что вы с нами тоже не просто так, действительно так мы заряжаем друг друга, вместе интересно проводим время. И да, если еще не успели открыть второе дыхание, очень нужное, кстати, в это самое время, в предыдущем часе мы это еще будем делать на протяжении ближайших двух часов. Так что присоединяйтесь.
0: Да, абсолютно верно, присоединяйтесь, дорогие друзья. И, между прочим, сегодня уже 23 июня 2026 года, и, казалось бы, обычный себе вторник, но не тут-то было. Если посмотреть, какие сегодня праздники отмечаются, можно какой-то из них сегодня выбрать и сделать необычный, интересный вторник. Кто знает, дорогие друзья, может быть, какой-то праздник вам понравится. Сегодня. Что? Хотя они сегодня довольно неоднозначные.
1: Ну, есть и хорошие. Например, да. День без обид. Смотри, хороший праздник. Хороший.
0: Замечательно.
1: Да, потому что очень часто эти самые обиды, ты знаешь, тяжким грузом давят просто на человека, и ничего хорошего, в принципе, не происходит. Настроение на нуле. Человек это там все время вспоминает, прокручивает, какой-то негатив в себе скапливает, еще и притягивает тот самый негатив. Зачем? Зачем?
0: Абсолютно верно. И, кстати, вот это психосоматика, касающаяся обид, которую мы годами иногда можем копить себе, может иногда перерастать даже в некоторые неприятные болячки, дорогие друзья. Точно. Так что оно вам, я думаю, совершенно не нужно.
1: Не надо.
0: Хотя избавиться от обид бывает очень сложно иногда.
1: Да,
0: и потому что приходится самому иногда делать первый шаг. Но если сделаете первый шаг, мне кажется, вы выиграете в этом в 100 крат, дорогие друзья.
1: 100%. А еще нужно все-таки... Ты знаешь, помнить все-таки об этой какой-то, знаешь, разрушительной силе обид.
0: Да.
1: И вот все-таки стараться как-то перечеркнуть все вот это прошлое, негативное, ненужное. Вообще перелистывать уже все эти страницы.
0: Да, Лола, 100%, давай переворачивай, хватит уже на меня обижаться. Ну, в самом-то деле, ну сколько можно?
1: Я на тебя не обижаюсь. Так что не нужно вводить в заблуждение наших слушателей. А то кто-то вот так вот впервые к нам присоединится и поверит еще. Нет, друзья, действительно, не копите свои обиды, отпускайте негативные эмоции, налаживайте отношения с окружающими. И в первую очередь самими собой.
0: Самими собями.
1: Все верно. Это очень и очень важно.
0: Все верно. Так, без обид. Вот как бы звучит немножко так банальная фраза, даже обидно. Ну что, без обид? А вот на самом-то деле, друзья, глубже надо копнуть немножко, поискать эти обиды. Они разные бывают. Иногда и на друзей, на самых близких и родных людей, дорогие друзья. Все это есть. Сделайте первый шаг. Избавьтесь от этого груза. Ну а мы идем вперед. И еще праздник такой интересный. День рождения пишущей машинки, между прочим, сегодня. Вот.
1: Тоже,
0: 58 лет назад появился этот уникальный инструмент, благодаря которому, в принципе, мы сейчас получили клавиатуру на компьютере, которой мы пользуемся в данный момент. То есть это тоже такой некий прообраз той самой печатной машинки. Потому что практически буквы находились и всякого рода символы практически так же, как и в той самой пишущей машинке, дорогие друзья.
1: Ну, конечно, тем более сегодня, ты знаешь, век компьютеров, различных гаджетов, высоких технологий.
0: Слушай, я помню.
1: Уже какое-то некое недоумение, наверное, может даже вызвать у нового поколения. Но, тем не менее, вот, мы это помним.
0: Я это помню,
1: да,
0: я это помню. Хотя ты, я думал, должна была добавить, да я не сомневался, что ты помнишь. Да. Я помню эту пишущую машинку, вот это ее звуки эти прекрасные.
1: Да, я тоже помню.
0: Нажимаешь на клавиши.
1: Старую помню.
0: Да, у меня реально была такая старинная, ну, просто очень прям старая, такая раритетная. Я, правда, не знаю, куда она подевалась. Но это очень прям оригинальная штука. Ну, правда, знаешь, одна ошибочка, одна помарочка, и как бы все, и уже документы испортили. А сейчас все, стер, записал заново, распечатал, и все готово. А вот в то время, представь, какие должны быть грамотные человек, который набирает тексты. Причем это делает еще максимально быстро.
1: Да, кстати, ты знаешь, оказывается, вот посмотрела специально, есть интересный факт, что в апреле 2011 года завершилась история этого печатного печатного аппарата, то есть последняя действующая пишущая машинка, перекочевала уже в витрину музея, получается, и сейчас в большинстве своем они там и находят свое упокоение, но действительно, я думаю, многие все-таки помнят, про печатные
0: машинки. Это какой-то уникальный звук вообще. И еще сегодня Международный Олимпийский день, так что, да, кто как-то вот причастен в участию в Олимпиадах, спортсменов, тренеров, наставников, то мы сегодня тоже вот поздравляем вас с этим замечательным праздником. И наш Олимпийский комитет в том числе.
1: Конечно, вот так, друзья. Вот молодец ты, действительно, нужно обязательно поздравить комитет, потому что этот праздник призван как раз-таки популяризировать спорт, получается, пропагандировать здоровый образ жизни и все олимпийские ценности, поэтому поздравляем.
0: Именно так. И еще день мифов и легенд. Ну, сюда, в эту копилочку можно забросить огромное количество фильмов и рассказов, и всего, что вы любите. На самом деле, вот эти мифы, легенды мне всегда нравились. И в детстве обожаю. Но как бы тебе не нравилось, ты в Гарри Поттера до сих пор веришь. Конечно.
1: Тебе уж не нравится. Тебе взять и чем-то
0: подкалывать.
1: По поводу веришь,
0: кстати. Ну, без обид, Лола.
1: Конечно, без обид сегодня, однозначно. Но по поводу веришь, я вот, кстати, ни разу не сказала. Это там уже твои какие-то домыслы. Смотреть, читать, да, нравится, люблю, никогда не отрицал. А по поводу веришь, ну здравствуйте. Вера — это немножко другое.
0: Нет, я хотел добавить, веришь в лучшее будущее. Все, вот все, вот на этом остановимся.
1: Вот это да, действительно.
0: На этом остановимся. Это ну а так-то любишь же смотреть вот Гарри Поттер и все
1: очень
0: вот эти
1: люблю.
0: Вот.
1: Очень люблю. Ты знаешь, немного такие фантастические фильмы очень люблю, но опять же, это не то же самое, что мифы. Вот мы, кстати, с тобой недавно говорили, буквально вчера, про Одиссею. Да, вот там, да, прям будут те самые мифы.
0: Ой, да, надо будет посмотреть.
1: Обязательно, да. Конечно. Я тоже хочу посмотреть этот фильм. Вот там, да, очень много всего интересного будет. Нужно будет посмотреть.
0: В общем, вот так, друзья. Вот такие праздники сегодня на 23 июня. Ну, а мы останавливаемся, чтобы вы узнали, какой прогноз погоды нас сегодня ожидает. Вернемся совсем скоро.
2: Обугаво Дар Азия Плюс. Сарпарасти Баш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эсосному.
3: Салон Шунаванда Гуни Азиз. Агентии обухаво шиносии Таджикистон вас и хаворо дар кишвар баро имруз кам абри бебориш гуфест. Харора дар хорух 3 дараджа гарм, дар Хуҷанд 34 дараджа гарм, дар Бухтар 39 дараджа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 36 дараджа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами. Курби Аскор. Дар Азия Плюс.
4: قربی رسمی اسوار خارجی را نسبت به سامانی جمهوری تاجیکستان همروزه بانک ملی مقرر میکند. امروز 100 درم ارمنی 2 سامانی و 52 درم، یک لاری گرجی 3 سامانی و 50 درم، یک درهم امارات متحده عرب 2 سامانی و 52 درم، یک یوان چینی 1 سامانی و 37 درم و 1000 سومی ازبکی 77.75 درم است. همین گونه امروز یک دینار کویت 3 سومانی و 19 درم، یک یورو 10 سومانی و 64 درم، یک دلار آمریکایی 9 سومانی و 29 درم ارزش دارد. بندشای دیوید شوارز توجه کنید. کمبیناسیای موفق در تجارت بهتر و بیشتر از دیگران انجام دادن همان یک کار است. شنیدید؟ یعنی شما با بهتر از دیگران انجام دادن همان یک کار و مشغولیت می توانید در همه سمت بهتر و پیشتر از آنها باشید. شما به این نظر راضی هستید؟
2: Курби Аскор. Дар Азия Плюс.
5: Сурдинал. Дар Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: О, че кубки могу, Ромат? Гул, офтоп, апшу, боз аллергия.
5: О, Ром, азизам, и лоджаш хаст аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
4: Зуд? Яне?
5: Хамаги дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб болуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
4: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
5: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
4: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
5: Аллервик ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
7: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
8: Радио. Радио. Азия Плюс. Ваш заказ. Эфир под соусом.
9: Подаем горячим и всегда к обеду.
10: У меня такое ощущение, что мы сегодня прямо с самого начала эфира пытаемся испортить аппетиты всем нашим слушателям. Друзья, мы начали сегодня про масло, которому 66 лет. Теперь продолжаем плесенью, дорогие друзья. Повара, да, выращивают плесень на тунце, чтобы рыба стала еще деликатнее и вкуснее.
11: Это как в том анекдоте, ты помнишь, да?
10: Да, давай, напомни.
11: Мне кажется, что здесь та же самая, когда говорят, что если человек живет бедно, то там у него какие-то проблемы, и вот кто-то превратил это в шутку. Говорит, да, я тоже вот ем сыр с плесенью, да, вот. Здесь похоже, что не только теперь сыр с плесенью стал вот каким-то таким порогом к богатой жизни, вот оказывается и рыба тоже в той самой категории.
10: Да, тем самым именно так. Но тунец с плесенью звучит действительно куда более неожиданно. Тем не менее, в Японии такой способ обработки рыбы считается одним из способов сделать вкус продукта более глубоким и деликатным. Повара выдерживают кусочки тунца на строго контролируемый условиях температуры, должна составлять от 1 до 6 градусов Цельсия, влажность примерно 70-85%. Рыбу оставляют минимум на 4 недели. За это время на поверхности появляется плесень, конечно же, да, друзья? Она самая.
11: Да, странно, конечно. Вот есть специальная даже вот та самая культура, которую в японской кухне используют при производстве мисо, соевого соуса и саке. Это вот получается здесь такая же, видимо, культура и какая-то технология. Внешне тунец выглядит весьма необычно. Это куски рыбы покрываются пушистым слоем и действительно напоминают уже маленьких меховых зверушек. Однако именно этот процесс помогает изменить текстуру и вкус продукта. Считается, что тунец становится более насыщенным, с ореховым и мясным таким вот вкусом, с какими-то такими интересными нотками, и его структура становится особенно нежной.
10: Ну, слушай, вот как вообще дошли до этого? Что самое интересное? Какой-то кусок мяса этого тунца или какой-то другой рыбы просто оставили, да, и через месяц вспомнили
11: плесневеть,
10: о нем.
11: Да,
10: плесенкой покрылась. Уже... Съесть, не съесть? Ну, давайте съедим. А ничего, так, друзья.
11: Если жертв не оказалось, ну, да, то, наверное, можно опустить вот.
10: Да, именно так. Но, правда, перед подачей, конечно, вот этот плесневой слой полностью срезают. В суши или сашими добавляют только очищенная рыба, мягкая, выдержанная и с концентрированным вкусом, друзья. При этом тунец далеко не единственный продукт, которому плесень помогает стать деликатесом. Самый известный пример — это, конечно, сыры с благородной плесенью. Тракфор, горгонзола, дорблю, брю, камамбер. Ну и один из случаев — плесень развивается внутри сыра и придает ему такой острый, солоноватый вкус. А в других, наоборот, образует белую бархатистую корочку и делает сыр более сливочным. Как интересно.
11: Ой, я очень люблю сыр, но никогда, никогда у меня не было желания попробовать вот этот дорогой сыр с плесенью. Уж
10: то
11: не знаю,
10: я
11: почему.
10: Попробовал, ничего. Ну,
11: вообще нет. Меня смущает та самая плесень, поэтому я еще до этого не дошла. Плесень также используют и при производстве некоторых видов колбас и мясных деликатесов.
10: Да.
11: Например, на поверхности салями может появиться белый налет. Это такая специальная культура, которая защищает продукт, помогает ему созревать и формирует характерный аромат. В азиатской кухне плесень играет еще более важную роль. И с ее помощью делают мисо-пасту, соевый соус, саке, рисовый уксус и ферментированные бобы. Во всех этих случаях микроорганизмы запускают процесс ферментации, расщепляют белки и крахмалы, создавая сложный вкус, который часто называют умами. Мы, кстати, говорили.
10: Да, умами это такой, как-то умами, это вкус мяса, да, наверное, такой мясной вкус, насыщенный мясной вкус. Есть и более такой необычные продукты, например, ферментированный рис, темпе из соевых бобов или выдержанные морепродукты. Для неподготовленного человека они могут выглядеть очень странно, но гастрономически такие технологии ценятся именно за способность раскрывать новый вкус привычных продуктов. Главное отличие благородной плесени от опасной – контроль. В деликатесах используются определенные безопасные культуры, а температура, влажность и сроки выдержки строго соблюдаются. Поэтому случайно заплесневевший продукт из холодильника и специально ферментированный деликатес – это совершенно разные вещи, дорогие друзья.
11: Вот-вот, я об этом частенько тоже говорю.
10: Так что если у вас сырок стал дурблю, это не совсем дурблю.
11: Да, это не значит, что это можно есть, и это небезопасно.
10: Конечно.
11: Поэтому да, здесь должен быть просто строжайший какой-то контроль, мне кажется, и вот как с той самой рыбой, ты помнишь, мы говорили тоже о том, что в Японии, да, и где-то еще мастера вот той самой рыбы, которая считается небезопасной, да, то есть нужно еще успеть, да, ядовитой, ее нужно уметь приготовить.
10: Фугу, наверное,
11: да, возможно, фугу, может быть, еще какая-то сейчас уже рыба входит в эту категорию. И обязательно повар должен сам попробовать после приготовления. Если как бы он уверен в своем мастерстве, в своем искусстве, и рыба безопасна, и ничего с этим поваром не случилось, только тогда уже
10: прикольно.
11: Как бы можно.
10: А я-то думал, почему мне супруга говорит, ты сначала поешь, через 20 минут сядем мы за стол. После того, как ты приготовил.
11: Она тоже знает, да, эту самую информацию.
10: Теперь-то я понял. Семья меня любит. Ну что ж, дорогие друзья, мы делаем прямо сейчас остановку в виде анонса полезной информации и возвращаемся скоро к вам.
8: Коротко о главном.
12: В Арзобе будут построены 2 цементных завода. В Ингушетии простились с 8-летним мальчиком, погибшим при спасении друга. Дети Содружества познакомились с культурой Таджикистана. Дороги Душанбе убирает новая коммунальная техника. В Худжанде введем в эксплуатацию новый пляж. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
6: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка, ваш успех.

0: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
2: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
3: Ты видела этот фильм?
4: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
3: Стоп, не говори дальше.
5: Осторожно, спойлер.
4: Твой гид по кинематографу. Обзоры, топы и не только.
6: Возвращаемся, друзья, к этому мульту, конечно, «Маша и Медведь», ну куда же без него, дорогие друзья, мы как-то говорили о нем, что и продолжение скоро ожидается, но продолжение ожидается довольно интересное, спин-офф, оказывается, выходит такой интересный, там, правда, вместо одного будет целых три медведя.
7: Ну, ты знаешь, в принципе, уже и в оригинальном мультике давно не один медведь был, там много
6: да,
7: серий,
6: согласен,
7: где же тоже
6: там и три медведя. Другие персонажи тоже были.
7: Конечно, и другие
6: тигр,
7: персонажи.
6: И волк, и много-много других. Ну, студия Анимакорта, известная по мультсериалу «Маша и медведь», анонсировала все-таки анимационный проект под названием «Маша и три медведя». Первые материалы покажут на международном фестивале анимации в Ансе, который пройдет с 21 по 27 июня, а вот дебютный трейлер планируется представить перед 100 выставками на определенных платформах, друзья. Это, правда, уже осенью произойдет. Вот так вот. Ну что, давайте расскажем про этот мульт, чем были вдохновлены люди, которые создавали вот это.
7: Да, новый мультсериал вдохновлен классической сказкой о Златовласке и трех медведях. Ага. По словам коммерческого директора Анимакорта Магдалены Веремюк, студия долго искала направление для следующей истории и решила вновь обратиться к переосмыслению фольклора для современной семейной аудитории. Мы долго думали, какую же историю хотим рассказать дальше. Одно мы знали точно. У нас уже есть прочная основа в переосмыслении фольклора для современных детей. И это естественным образом привлекло нас к классической истории о Златовласке и трех медведях.
6: Ну, слушай, вот бедная Маша, теперь и трех медведей изводить надо, а не одного.
7: Да.
6: Ай, да, ну вот в центре сюжета окажется три персонажа, старший медведь, средний медведь и младший медведь. У них даже имен нету, Лола.
7: Ну, к сожалению,
6: даже имен нету.
7: Ты знаешь, и в классическом варианте, если ты помнишь, который в детстве нам рассказывали, я потом читала детям, там тоже у них нет. Есть папа-медведь, есть мама-медведица и медвежонок.
6: Авторы, кстати, обещают историю о семье и воспитании детей, наполненную юмором, повседневными ситуациями. Среди источников вдохновения фильм «Трое мужчин и младенец», а также французская комедия «Папаши» с Пьером Ришаром и Жераром Депардье. Ну и вот, первый сезон будет посвящен, конечно, знакомым каждой семье моментам. Это укладыванию спать, стрижкам, там, ежедневным привычкам и небольшим жизненным приключениям. По словам авторов сериала, не будут напрямую поучать зрителей, а покажут через комедийные какие-то образы, истории, что многие просьбы родителей продиктованы заботой о ребенке.
7: Да, вот «Маша и медведь», напомним, выходит с 2009 года и рассказывает о любознательной девочке Маше и бывшем цирковом медведе, который становится ее другом. Сейчас проект насчитывает 9 сезонов, он переведен на 47 языков и удерживает рекорд книги Гиннесса как самый просматриваемый мультфильм на YouTube. Также сериал получил 76 наград YouTube Creator Awards и входит в число самых востребованных детских шоу в мире по версии Parrot Analytic.
6: Да, но для разработки нового, кстати, проекта студия изучила мировой рынок детского контента, корректирующие бренды и особенности восприятия истории в разных странах. В компании считают, что универсальным для детей остаются темы дружбы, любопытства, озорства, воображения и семейных отношений. Конечно, счетчик самых универсальных юмор рождается из узнаваемых эмоций и жизненного опыта. Дети во всем мире, в общем, понимают, что такое дружба, любопытство, шалости, вот так, воображение и семейные отношения. Все, как говорится, нормально.
7: Да, а также, ты знаешь, оказывается, параллельно компания готовит масштабную лицензионную программу для новой франшизы. Она рассчитывает развивать направление игрушек, книг, тематических мероприятий, модных коллекций и брендовых коллабораций. Первые соглашения с партнерами уже находятся на финальной стадии. И глобальный запуск «Маши трех медведев» запланирован на вторую половину 2027 года.
6: Ну и, кстати, еще стало известно, что создатели «Маши и медведь» снимают полнометражный перезапуск мультфильма в июне. Netflix объявил о покупке двух новых сезонов проекта. Вот так вот, дорогие друзья.
7: Ну
6: двух
7: что, сезонов. Что да, скажешь? Круто. Да, наверняка будет что-то интересненькое, но ты знаешь, что я хочу сказать? Как только появилась эта новость, я сразу вспомнила, что ту самую «Златовласку» и «Трех медведей» уже добавили в мультик. Это, правда, не наш мультик, ну, не российского производства, не какого-то советского. А если ты смотрел последний выход мультика «Кот в сапогах», вот там это есть. Да. Я просто, и дети у меня, они поклонники
6: этого «Кота в сапогах». Честно, не помню.
7: Мы смотрели абсолютно все выходы мультфильма, все спин-оффы, все части. И вот, ты знаешь, последнее желание, так называется вот этот вот самый последний мультик про «Кота в сапогах», его истории, там как раз-таки есть такие персонажи. Златовласка и три медведя. Они, кстати, предстают, знаешь, в таком каком-то неожиданном образе. Не героев как таковой, а злодеев. То есть это такая мощная банда, которая начинает охотиться за вот
6: этой... Там, где Маша, там всегда злодей.
7: Да, ты знаешь, Златовласка там похуже, кстати, вот этой самой нашей Маши будет. Она такая зловредная, настоящая атаманша. И они охотятся вместе за картой желаний. В общем, это все как-то мне напомнило вот именно этот сюжет. Я не знаю, очень хочется надеяться, что будет какая-то новая адаптация, будет что-то интересненькое. Но вот там я уже видела ту самую Златовласку и ее медведя.
6: Ну, я надеюсь, там все будет хорошо. Поскольку мульт такой, мне кажется, довольно нейтральный. И создается в основном для такого более младшего возраста. Так что там все будет хорошо. В общем, вот так, дорогие друзья. «Маша и Медведь» 2027 вообще ожидается такой насыщенный. На премьеры, я скажу так, дорогие друзья. Так что вот так. Ну, ты знаешь, я хочу сказать, что из рабства «Маши и Медведя» я уже вышел, потому что у меня были маленькие, конечно, детки.
7: Ой,
6: были маленькие.
7: Самое, да,
6: они уже подросли,
7: сказать.
6: Я вырос из этого рабства, потому что я с утра до вечера смотрел «Машу и Медведь». Я знал, да, наизусть абсолютно все.
7: Да, мало смотреть
6: я уже
7: было.
6: Был медведем вот этим.
7: Вот, уже там и песенки пелись. И это, знаешь, какие-то там... вот эти вот все словечки Машины, они прям без конца употреблялись. Поэтому я тоже пережила этот период.
6: Да, и, знаешь, я потом как медведь даже тоже стал разговаривать, потому что у меня уже просто слов не хватает. Вот это все. Больше ничего не умею.
7: Я думаю, родители, у которых есть маленькие дети, сейчас очень хорошо понимают, о чем.
6: Да, иногда я так с ними уставал, что просто мычал, как медведь. Да. Ну что ж, дорогие друзья, классно. Ждем примеров, продолжения. Ну и делаем, конечно же, остановку хорошую весть, то, чтобы вернуться к вам уже в следующем часе.
0: Реклама «Дар Азия Плюс». Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
8: Омудаи барои сатҳи мегаи панири, мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо, мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
9: Мега чипс харида, яке аз се сертификатро ба маблағи 1000 сомонӣ бурд кун.
10: Рамзро аз бастаи мега чипс дар сомонаи мега чипс нуқта тиҷи ба қайд гир.
9: Ва ё онро тариқи SMS бо навиштани номунасаби худ ва шаҳри зист
10: ба рақами 94-888-88 фирист.
9: Иқдом ҳар روزی جمعه در رادیوی مو ساعت 19 برگزار می‌گردد. مفصل در سامانه میگاچیپس نقطه تیجی.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41-41. شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Two Colors, Safri Duo и Крис де Саранти. Вот такой интересный тандем создал хит Head Evan Water. Энергичный клубный сингл с легендарными ударными от Safri Duo и мощным вокалом. Музыка о том, как держать голову над водой и идти к свету, несмотря на трудности.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сомани. Холодильники от 1999 сомани. Стиральные машины от 2779 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамешаги.
3: Машав астунд хуи, аз адуи сада дил эмин, ки ахир руи нарми аб хохат кушт, аташра бидил.
2: Интихоли пул тарихи Бонки Имун Интернешнл осон ва кулай аст. Хар интихол нишони мухаббати шумо ба хам дигар аст. Бонки Имун Интернешнл. Дусти молияви шумо.
1: Азия Плюс. Азия Плюс. Рубару бо марду мавч бо мавчи замона. Радиои Азия Плюс.

0: soat dar Tojikiston senzda.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالهو انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 مو 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: رادیو آسیا پلیوس. رادیو آسیا پلیوس. نوستی.
4: Добрый день, с новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Арзобе будет построено два новых цементных завода. Дети Содружества познакомились с культурой Таджикистана. В Хужанде введем в эксплуатацию новый пляж. Далее подробности этих и других событий. Президент республики Эмомали Рахмон и спикер Верхней палаты парламента Аймер Душанбе Рустам Эмомали дали старт строительству двух предприятий по производству цемента в Арзобском районе. Цементзаводы будут построены в южной части села Верхний Харангум компания «Цементи Душанбе» мощностью 1 миллион 200 тысяч тонн цемента в год каждый. Отмечается, что при строительстве особое внимание будет уделено соблюдению экологических требований и обеспечению безопасности окружающей среды. Оба предприятия планируется построить и ввести в эксплуатацию в течение 17 месяцев. После запуска предприятий будет создано более 2000 новых рабочих мест. Помимо этого, президент и спикер парламента ввели в эксплуатацию технический центр Федерации футбола Таджикистана. Центр предназначен для проведения тренировок футболистов, подготовки тренеров, судей и специалистов отрасли, развития детско-юношеского, молодежного и женского футбола, профессиональных команд, а также популяризации футбола и пропаганды здорового образа жизни. В Ингушетии простились с 8-летним Хизиром, который пропал после попытки спасти тонущего товарища в реке Сунджа 15 июня. Хизир бросился на помощь другу и сумел его спасти, однако сам выбраться из бурного течения не смог. Поиски ребенка продолжались более недели. В них участвовали спасатели и тысячи добровольцев из разных регионов Кавказа. История Хизира вызвала широкий отклик в социальных сетях, где многие называют его поступок примером мужества и самоотверженности. В рамках программы форума «Дети Содружества. Школьники из стран СНГ» посетили историко-культурный комплекс Калай-Худжан. Во время экскурсии ребята познакомились с богатым историческим наследием региона, осмотрели музейные экспонаты, археологические находки и памятники материальной культуры. Особое внимание гостей привлекли экспонаты, рассказывающие о древней истории Худжанда, традициях, ремеслах и быте народов Центральной Азии. Также для школьников в Государственном русском театре драмы и комедии имени Пушкина в городе Бустон был организован мастер-класс по актерскому мастерству с участием заслуженных артистов республики, который провели народная артистка Сайрам Исаева и профессор-лауреат премии имени Камула Худжанди Умар Алиев. Завершением культурной программы в театре стал показ спектакля «Я вернусь», посвященный победе в Великой Отечественной войне. Форум «Дети Содружества» проходит в Таджикистане по приглашению председателя Верхней палаты парламента страны Рустама Эмомали. Проект реализуется Межпарламентской ассамблеей СНГ при поддержке Международного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ. В Душанбе на дороге вывели новую коммунальную технику. Техника марки «Ранкинг» предназначена для подметания улиц, сбора пыли и мусора, полива дорожного покрытия, а в зимний период для уборки снега. В настоящее время на улицах города, конкретнее районов Исмаила Самани и Шохмансур, работают 10 единиц такой техники. В Худжанде открыли новый пляж на берегу реки Сырдарья. Председатель Совуда Раджабу Ахмадзуда и председатель города Худжан Фердал Шарифзуда посетили новый пляж и дали старт новому купальному сезону. Как сообщает пресс-служба администрации области, объект оснащен необходимой инфраструктурой для комфортного отдыха горожан. Также он построен с учетом современных требований, рассчитан как для жителей страны, так и для иностранных гостей. Здесь созданы условия также и занятий спортом, и активного досуга. Для посетителей оборудованы теневые навесы, зоны для принятия солнечных ванн, раздевалки и другие необходимые объекты инфраструктуры. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Т. Тарунаи аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятро Эхсосному.
1: Салон шунавандагони азиз. Агентии обугавошиносии Тоҷикистон вазъи ҳаворо дар кишвар барои имрӯз камабри бебориш гуфтааст. Ҳарорат дар Хорух 30 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 34 дараҷа гарм, дар Бухтар 39 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 36 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Ты выдохся, сил больше нет?
4: Время включить второе дыхание.
5: Перезагрузка, новый старт и только вперед!
4: Второе дыхание. Энергия твоего дня.
6: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.
7: Всех приветствуем, дорогие наши друзья. Возвращаемся мы в нашу светлую студию, чтобы продолжить эфир. Это уже третий час, и, как правило, он необычный, он гостевой, дорогие друзья. Мы всегда рады приветствовать гостей в нашей студии, особенно тех людей, которые, вы знаете, создают очень интересные мероприятия, которые, мне кажется, немножко в новинку для Душанбе, для Таджикистана в целом, но при этом эти мероприятия несут очень благородные цели. Но давайте мы раскроем карты прямо сейчас, расскажем, кто в гостях сегодня у нас. Лол, действуй.
8: Именно так, друзья, сегодня у нас в студии гости, которые помогли превратить идею благотворительного вечера в событие, о котором теперь говорят. 12 июня в Душанбе прошел первый благотворительный гала-ужин ЮНИСЕФ в Таджикистане. Как это вообще удалось? Что осталось за кадром? И может ли такая инициатива стать началом новой культуры благотворительности в нашей стране? Об этом сегодня и поговорим с Мейрамгуль Алыбековой, специалистом по партнерству ЮНИСЕФ и координатором первого гала-ужина ЮНИСЕФ в Таджикистане, и Рухшоной Наджмединовой, руководителем отдела по связям с общественностью ЮНИСЕФ в Таджикистане. Здравствуйте, добро пожаловать.
7: День добрый, здравствуйте, рады видеть вас.
9: Взаимно, добрый день всем.
10: Добрый день всем, очень рада быть здесь.
7: Да, действительно, 12 июня прошел первый благотворительный гала-ужин ЮНИСЕФ в Таджикистане. Удалось ли вообще этим вот прекрасным вечером показать, что благотворительность в Таджикистане может быть просто не разовой акцией, а вот постоянной такой хорошей, доброй практикой?
10: Да, я, наверное, отвечу на это так, что на самом деле благотворительность в Таджикистане никогда не являлась разовой акцией. Mm-hmm. Что мы заметили, это то, что компании постоянно занимаются благотворительностью. Да, у многих компаний оказалось, что есть какие-то свои отделы по благотворительности. То, что сделали мы, это мы объединили всех вокруг одной единой цели, и мы сделали это с более таким программной целью, да, более устойчивым результатом.
7: Ну, замечательно. А вот сумма 3,6 миллиона самани – это успех все-таки мероприятия или сигнал о том, что потребность в таких вот услугах, мероприятиях намного выше, чем имеющиеся ресурсы?
9: Я думаю, что это, скорее всего, успех, да, потому что за этой цифрой стоят судьбы многих тысяч детей. И благодаря этой сумме мы сможем теперь открыть 26 центров раннего вмешательства по всей стране. И для нас это, конечно же, для ЮНИСЕФа, для организации, которая стоит в защиту прав детей, это большой колоссальный успех. Да? Это лучшие возможности для многих семей и для многих детишек. Но я также думаю, что это еще и сигнал о том, что потребности они есть, о том, что многие семьи стоят в очередях очень долго, чтобы получить эти услуги, а сейчас мы можем из 13 центров, которые уже существуют в стране, создать еще 26 новых центров, и это большая возможность для детишек.
7: Как это здорово. Конечно. А можно немножко рассказать про формат этого мероприятия, потому что мы сейчас говорим гала-ужин, но, может быть, кто-то еще не слышал, не знал об этом. Вот немножко это, вот, нам описать сам формат. Тем более, Мейрамгуль, вы, поскольку проводите данное мероприятие уже не первый раз, и вы у нас из Казахстана, и уже, по-моему, несколько мероприятий за вашей спиной. То есть вы уже удачно провели и можете, мне кажется, более подробно рассказать об этом уникальном формате.
9: Да, конечно. Гала-ужины – это вообще мировая традиция ЮНИСЕФ. Mm-hmm. Они проходят в разных странах, начиная с Нью-Йорка, Лондона, Сингапура, да, и на этих мероприятиях собираются как благотворители, филантропы, известные личности, певцы, артисты и так далее, но также и собирается неравнодушное общество. И мы такие гала-ужины проводим ежегодно по всему миру. В Казахстан мы эту традицию привезли несколько лет назад, и первый гала-ужин прошел в Астане в 2024 году, и мы увидели успех и увидели готовность общества тоже такие мероприятия проводить. И гала-ужин – это такой уникальный вечер, когда на нем проводится аукцион уникальных лотов. Эти лоты, они тоже предоставляются разными дарителями, разными меценатами, посольствами, неравнодушными людьми. И эти лоты, они выставляются во время вечера, uh-huh. и за счет чего происходит основной сбор средств на нашу цель. Также эти благотворительные гала-ужины сопровождаются изысканной кухней, да, программой для гостей, это и выступления живой артистов. В нашем случае в Таджикистане у нас здесь вечер торжественно открыл оркестр, и это был тоже очень уникальный опыт. Детско-юношеский оркестр сделал этот вечер таким грандиозным, потому что было открытие, и в центр этого вечера мы поместили все-таки ребенка, его mm-hmm. таланты и то, как ребенок через творчество может выражать себя. Это было очень трогательно, это был такой момент неожиданности для наших гостей, но он задал весь тон всему мероприятию.
8: Спасибо большое. Действительно, да, интересно. Но вообще у нас все-таки, да, первый раз было такое вот мероприятие. Что все-таки стало главным фактором вот успеха вечера? Может быть, это эмоциональная тема, доверие ЮНИСЕФ, может быть, статус гостей определенный?
9: Мне кажется, здесь несколько факторов сыграло важную роль. Да? Это, во-первых, и доверие, это и статус ЮНИСЕФ, но еще и понимание самих компаний, что важно делать для страны долгосрочные проекты. Да? То есть очень много компаний, которые нас поддержали, они уже вносят большой вклад, да, делают благотворительность, поддерживают разные центры, поддерживают разные семьи. Но здесь главным фактором стало то, что есть понимание бизнеса, есть решение, которое знает ЮНИСЕФ, да, и есть готовность государства и общества объединиться вокруг этого. Поэтому вот в комбинации все это, мне кажется, стало успехом этого мероприятия.
7: Вообще до начала вечера у ЮНИСЕФ была какая-то внутренняя цель по сбору средств? Удалось ли вообще ее достичь? Цель достигнута?
10: Да, я бы сказала, она превышена даже. Изначально мы думали, что мы будет замечательно, если мы соберем 150 тысяч сомони, потому что этого нам хватило бы на то, чтобы открыть 10 новых отделений по раннему развитию детей. Да? Мы считали, что это амбициозная цель. В результате мы собрали более 3,5 миллионов сомони. Это говорит о том, что мы сможем открыть 26 новых отделений, добавок к тем 13, которые уже есть.
7: Потрясающе. Насколько трудно было все-таки убедить бизнес и партнеров участвовать не просто как гости, а вот именно как донор?
8: А может, и не было трудно.
7: Может быть, и не было, я тоже не знаю вот этого всего.
9: Ну вот с самых первых встреч, которые у нас еще начались задолго до этого мероприятия, потому что подготовка заняла более 4 месяцев, я вам скажу, мы видели интерес бизнеса. То есть те партнеры, с кем мы встречались, они были готовы поддержать нас не только финансово, но еще вкладом, да, своей продукции. Да, например, компания Сиома предоставила свою продукцию. Многие партнеры стали информационными партнерами. Да,
7: в том числе Азия Плюс.
9: Да, в том числе Азия Плюс, за что мы очень благодарны. И на самом деле у бизнеса это как ДНК, да, когда есть корпоративная социальная ответственность, когда бизнес отдает обратно в общество. И мне кажется, здесь было очень легко бизнес привлечь к этой теме.
7: Ну, это замечательно. Были вообще участники, которые приняли решение прямо о пожертвовании прямо во время вечера? Были такие случаи?
10: Да, конечно же. То есть, смотрите, изначально вот все деньги, включая, да, от продажи билетов, они уже уходили. То есть все, кто участвовали на этом мероприятии, понимали, что их деньги, в том числе вклад за билеты, да, они уже уходят на благотворительность. На самом мероприятии, естественно, когда люди покупали лоты аукционов, это уже решение на месте. Да?
7: Ну да, само собой.
10: Фактически ты борешься да, за этот лот аукциона.
7: Какая, кстати,
10: да,
7: борьба была? За какой лот была борьба такая самая мощная?
10: За многие. И отчасти за два лота мне запомнилось. Это за билеты в музей Луи Виттон.
8: Посещение, да, музея.
10: Да, посещение музея, да. И за постер с автографом сэра Айна.
7: Интересно. Да. А вот часто все-таки благотворительные ужины критикуют за какую-то некую элитарность. Как вы отвечаете на этот вопрос? Почему именно такой формат был выбран для помощи детям? Ведь не все же могли бы, ну, с одной стороны, позволить себе купить данный билет на мероприятие. Да.
10: Андрей, у меня встречный вопрос. Когда вы говорите элитарность, что конкретно вы имеете? Что именно там элитарное?
7: Ну, смотрите, допустим, ну не каждый человек, даже вот обычный скромный радиоведущий, может себе позволить потратить зарплату, чтобы купить билет элементарно. Одну целую зарплату в месяц.
10: Да, согласитесь. Понимаю, да, абсолютно, это верно вы сказали. Дело в том, что ЮНИСЕФ не занимается просто развлечениями, правильно? То есть наша первичная цель была это сбор средств для детей. То есть, соответственно, для нас наша цель была не просто подготовить развлекательную программу для всех желающих, да, для этого есть другие мероприятия, и они этому соответствуют, да, и чаще всего эти мероприятия, они направлены на доходы, то есть это больше как бизнес-доходы, да, то, что мы ставили перед собой цель, то есть у нас была конкретная сумма, да, то есть вот нам нужно как минимум 150 тысяч сомони собрать для того, чтобы открывать 10 центров. И, соответственно, мы ставили перед собой цели привлечь и бизнесы, да, и тех людей, которые могут для благотворительности пожертвовать такие суммы. Прежде всего, это было тоже понимание, что я не просто покупаю билет на мероприятие, да, а что я жертвую эти деньги для детей.
8: Да, спасибо большое. Спасибо. Ну вот расскажите, а как обеспечивается все-таки прозрачность, чтобы вот можно было увидеть, куда именно, да, пойдут деньги вообще. И, кстати, у нас до начала ведь, да, мероприятия, до самого гала-ужина был в гостях господин Ван Дизин.
7: Да,
8: он, кстати, вот
7: верно.
8: Обратил внимание, что прозрачность – это очень важный фактор на самом деле. Да, поэтому вот такой вопрос.
10: Да, на самом деле, в ЮНИСЕФ на самом деле с прозрачностью не стоит вопрос никогда. То есть мы всегда очень прозрачно всем донорам пишем громоздкие отчеты о том, куда каждый цент, каждый доллар, каждый сомони тратится и на что. Да? То же самое будет и в этом случае. Уже сейчас мы открыто говорим о том, какую сумму мы собрали. Уже сейчас мы открыто говорим о том, на сколько центров этих денег хватит, да. И мы уже изначально сказали, сколько стоит примерно оборудовать и открыть один такой центр. Да. Соответственно, когда у нас есть определенные процедуры, там закупки, да, и вот эти тренинги, которые проводятся для сотрудников, когда это будет, эти процессы будут завершены, мы об этом всегда пишем у себя на сайте. Мы, конечно же, будем, когда будем открывать центры, мы будем туда звать, в частности, те компании, которые поддержали эти центры, да, то есть кто-то поддержал покупкой лота, кто-то поддержал просто тем, что дали финансирование на центры.
7: Кстати, вот буквально вчера я зашел на страничку ЮНИСЕФ Таджикистана, и там, кстати, есть полный, по-моему, отчет уже гала-ужина, практически можно зайти, посмотреть, почитать, как, что, где, куда. По-моему, есть даже небольшой такой некий отчет. В принципе, можете, друзья, зайти на сайт и посмотреть, прочитать. Подробная информация есть. Друзья, и прямо сейчас мы делаем небольшую остановку, чтобы вернуться к вам. А, друзья, все-таки коммерческая пауза в эфире «Азия Плюс». После нее возвращаемся и продолжим нашу беседу.
11: Реклама «Дар Азия Плюс».
12: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
13: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg
12: или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом.
13: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
12: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj. Покупай баночку XL. Регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
13: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
12: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
13: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
12: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
14: Омодаи барои сатҳи мегаи панири. Мега роли панири вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
15: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
16: О, вот это другое дело.
13: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
17: Рахами, телефон и дорая реклама.
18: Чилюяк, чилюяк.
19: Сурдинал, Дар Азия Плюс.

0: سرخطی خبرها.
1: در ورزوب دو کارخونه نوی استحصال سیمنت بنیاد می شود. جسدی طفلی 8 ساله را در انگوشستان به خاک سپاریدند. کودکان اتحاد با تاریخ و فرهنگ تاجیکستان شناس شدند. برای نظافت روحوی پای تخت تجهیزات موثر دسترس گردید. در خوجان ساحلی نوی استراحتی افتتاح شد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق،
3: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 20 از 17.
4: سال 2025 در دنیا 20 از 17 میلیون ماشین برقی فروخته شده است. این 3.6 میلیون عدد بیشتر از سال 2024 است. بازار الکترومبیل ها همین گونه چند سال است که رشد میکند. همزمان تحلیلگران پیش بینی میکنند که در سال 2026 خراجات جهانی برای ذهن سنعی 44% افزایش یافته به 2.5 تریلیون دلار میرسد.
3: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
5: второе дыхание. Энергия твоего дня.
6: Три удивительных составляющие, дорогие друзья, это, конечно же, творчество, бизнес и благотворительность. Вот эти вот три фразы, мне кажется, соединив в унисон, в одно действо можно получить тот самый гала-ужин, на котором до сих пор еще говорят в Душанбе, ну и в Таджикистане в целом. Но у нас сегодня организатор этого потрясающего действа, этого мероприятия, Мерамгуль Алыбекова, друзья, специалист по партнерству ЮНИСЕФ и координатор первого гала-ужина ЮНИСЕФ в Таджикистане, и Рухшона Наджмединова, руководитель дело по связям с общественностью ЮНИСЕФ Таджикистан. Мы сегодня уже задали очень много вопросов относительно гала-ужина, но все-таки важная и нужная, и главная цель этого мероприятия – открытие непосредственно отделений раннего развития, дорогие друзья. И вопрос следующий звучит так, друзья. Когда звучит фраза «открыть центр», многие представляют новое какое-то здание с вывеской. Но в случае раннего вмешательства, кажется, главное не стены, а специалисты, оборудование и сама услуга, которая становится доступной семьям. Правильно ли мы понимаем, что собранные средства пойдут именно на запуск таких вот отделений внутри уже существующей системы? То есть, как я понимаю, поликлиник. Расскажите, пожалуйста.
7: Да, Андрей, вы абсолютно правы. Я вот уже несколько раз назвала в студии сумму, да, 150 тысяч сумоний. Что это? Это стоимость одного такого отделения. 150 тысяч сумоний, это, грубо говоря, 15 тысяч долларов. Каждый человек, который проводил хотя бы маленький ремонт у себя в доме, знает, что открывать, то есть строить какой-то новый центр невозможно на эти деньги. Да,
6: да, конечно.
7: Но мы, конечно же, подошли к этому совсем с другой стороны. Мы работаем в сотрудничестве с Министерством здравоохранения и социальной защиты. Здания, они уже есть, эти отделения будут открываться при поликлиниках, да, и вы абсолютно правы, эти деньги уйдут на то, что не только на то, чтобы оборудовать вот эти отделения для того, чтобы покупать специальное оборудование, это
6: осветление,
7: да, и абсолютно верно, и это специалисты, которых нужно обучить для того, чтобы у семей, которые очень часто, да, они находятся где-то в отдаленных регионах, для них даже ехать в какой-то областной центр, это уже тяжело,
8: да,
7: а тем более, если в семье есть ребенок с особенностями развития, да, поэтому создать вот это отделение ближе к ним, к дому, это уже очень важно для таких семей, это семейная ориентированность, да, Именно на обучение и оборудование пойдут эти деньги, и в дальнейшем сотрудники этих отделений, они будут получать уже заработную плату от государственного, из государственного бюджета. И поэтому мы говорим о том, что это именно устойчивый формат развития.
8: Спасибо большое. А вот скажите, пожалуйста, по каким критериям будут все-таки выбраны регионы для этих отделений? По числу детей, дефициту услуг или все-таки готовности местных властей?
9: Да, на этот вопрос я, наверное, так отвечу. Да, мы уже давно в партнерстве с Министерством здравоохранения развиваем эту тему, и сейчас уже 13 центров таких существует, и все они центры были открыты на основе нескольких критериев. Да, это, во-первых, критичность вопроса и дефицита услуг на местах, да, и наша задача, чтобы такие центры открывались именно в самых удаленных районах страны, где существуют сложности с доступом, где есть большое количество детей, которые нуждаются в таких услугах, поэтому и эти новые 26 центров мы будем в координации с Министерством здравоохранения определять районы, где это сейчас необходимо, где существует потребность, и уже разработаем такой поэтапный план, с каких регионов начнем.
6: Вот смотрите, еще такая интересная вещь. Насколько важным для вас было все-таки участие тоже известных артистов, да, потому что все-таки известные личности, они тоже притягивают взгляды, притягивают внимание к мероприятию. Они, кстати говоря, выступили абсолютно бесплатно, насколько мы знаем, на мероприятии. Это был такой вклад мероприятия или публичное тоже вот заявление с их стороны? Может быть, вы в беседе еще до самого мероприятия говорили с ними? Какая у них будет интересна была реакция?
7: Я думаю, что это и то, и другое, да, то есть вот если смотреть чисто с точки зрения организационных вопросов, то, естественно, это был вклад, то есть мы не тратили драгоценные ресурсы на то, чтобы платить гонорары, и иногда они очень даже высокие, да, могут быть гонорары. Мы, честно говоря, даже не знаем гонорары артистов, которые у нас выступали, потому что они все с большим удовольствием согласились, как только услышали, что это для детей делается, да, то есть это говорит еще и о готовности не только бизнеса, да, а сферы культуры к тому, чтобы вносить свой вклад. А с другой стороны, вот вы говорите, это все-таки заявление ли это? Я думаю, что да, потому что их голоса, и я имею в виду не только, да, вот эти красивые голоса, которыми они поют, да, а голоса в том плане, что вот когда они говорят, у них есть своя аудитория, и они это слышат. Это очень важно, и я думаю, что это тоже заявление для своей аудитории показывать, что каждый может сделать вклад тем, чем он может, да, чем богат.
8: Да. Любой вклад, да, является важным. Да. Спасибо большое, Рухшон. А вот еще такой вопрос. Вот все-таки любое какое-то вот такое грандиозное событие, масштабное, это всегда, конечно, вызывает некоторые сложности. Вот в данном случае в чем все-таки была самая сложная часть вот подготовки, да? Вот, может быть, это все-таки привлечение доноров, может быть, собрать лоты, те самые уникальные, которые были представлены, да? Может быть, все-таки обеспечить доверие. Вот, ну, в чем?
9: Мне кажется, самой сложной задачей в этом мероприятии была координация многих аспектов, да, потому что, как вы правильно отметили, гала ужина – это и про аукционы, да, это и про участие певцов, да, и это вклад доноров, то есть координировать вот эти вот задачи и разные аспекты этого мероприятия, чтобы все сошлось в единое, да, чтобы все пазлы сложились, наверное, это было самым сложным, и еще, наверное, ограничить времени, да, потому что организовать такое мероприятие требует очень много времени и усилий, и здесь мы с этим тоже столкнулись. Мы, конечно, начали подготовку заранее, но всегда кажется, что вот если бы еще чуть-чуть, да, если бы еще недельку, то мы бы смогли и больше. Но другой аспект, я думаю, это тоже про доверие, да, то есть завоевать доверие, рассказать про важность этой темы, показать, что действительно есть решение этой проблемы, и эту проблему можно решить по-другому, да, объединив усилия. Вот это вот тоже было, наверное, такой важной для нас задачей донести до наших гостей, до наших партнеров, и я думаю, нам это удалось.
6: Но если кто-то все-таки из гостей бы спросил вас, а что изменится после моего взноса, вот что изменится, что бы ответили?
9: Однозначно это судьбы детей. Даже жизнь одного малыша, и этот малыш может научиться держать ложку, он может начать говорить, да, он может начать общаться со своим сверстником. И это вот бесценный вклад, который каждый бизнес тем самым внес. И это не одна история малыша, а это сотни и тысячи историй. Поэтому это самое бесценное.
8: Спасибо, да, Рухшан, что вы хотели добавить.
7: На ваш вопрос отвечаю, Андрей тоже, да. Ваш вопрос мне напоминает об одной очень знаменитой притче, да, там, где волной вынесло много морских звезд на берег, и после этого случился отлив, да, и они, по сути, оставались там умирать. Пришел маленький мальчик и начал по одной звезде бросать обратно в море. Подходит взрослый мужчина, говорит, мальчик, ну что ты делаешь, да, чего ты добьешься, ты все равно всех не спасешь. Он говорит, ну как, я всех не спасу, но для тех, кого я спасу, я спасаю все. Да? То есть точно так же так, не бывает маленького вклада. Я думаю, что вот этот вывод я для себя тоже сделала, что маленького вклада здесь не бывает.
8: Спасибо большое. Ну вот скажите, может ли такой формат стать уже ежегодным и превратиться вот в одну из главных благотворительных площадок страны?
9: Ну, мы сейчас уже слышим интерес, да, многих компаний, которые нас поддержали. А будет ли следующий гала-ужин? Да. И когда он будет, да? Для нас это очень приятно, для нас это показатель того, что мы добились своей цели. Мы сейчас еще пока подводим итоги первого гала-ужина и хотим эти результаты, которые перед собой ставили, эти цели, которые перед собой ставили, воплотить, создать эти центры, а потом уже в дальнейшем будем думать, насколько это может стать традицией. Но я могу сказать, что в Казахстане уже третий гала-ужин в этом году будет, он планируется, то есть это уже стало своего рода традицией, можно сказать.
6: Ну а что вы поняли вот от таджикском обществе после этого вечера?
9: Для меня это, наверное, бесценный опыт, да, поработать здесь, в Таджикистане. И самое главное, что я поняла, что ценность семьи и ценность вот этого вот сплочения, она здесь превыше всего. Я очень много до этого слышала про гостеприимность, про доброту народа, но для меня вот с самых первых дней, как я здесь нахожусь, увидеть, что именно семья, это вот и семейные ценности, и семейные традиции, это вот самый главный элемент.
6: Спасибо большое. Ну и, наверное, напоследок, потому что времени у нас очень мало. Какой все-таки главный вывод должны сделать люди, которые не были на гала-ужине, но услышали о собранной сумме?
8: Да, ну мы-то сделали, кстати, уже выводы. Я думаю, все, кто присутствовали, да. А вот те, кто не были...
7: Да, это очень интересный вопрос. Да, и интересен он тем, что это о людях, которых там не было. Да. Я думаю, что самый главный... Два вывода, я бы сказала. Да. Первое, то, что я уже озвучила, это то, что маленьких вкладов не бывает. Да, и это показали в том числе исполнители, которые у нас исполняли. То есть они вкладывали свой талант. Художники, которые предоставляли свои картины. Да, то есть не бывает маленьких вкладов, не бывает непрямых вкладов. Да, то есть можно свой талант, можно всегда найти что-то, что можно вложить для улучшения жизни детей. И второй вывод, я думаю, это все-таки то, что благотворительность, она не должна быть обязательно мрачной, спасательной, да, то есть вот у нас была цель такая, чтобы люди
6: не нагнетать обстановку.
7: Абсолютно, да. У нас была такая цель, чтобы люди пришли с хорошим настроением, ушли с хорошим настроением и делали благое дело себе на удовольствие. Мне кажется, что нам это удалось, и пусть удается это всем.
6: Да, конечно, пусть удается это дальше. Мы вообще желаем, чтобы второй же гала-ужин состоялся в Душанбе, в Таджикистане в целом. Желаем собраться силами, собрать все эмоции, выполнить то, что вы пообещали, естественно. Ну и, конечно, второй ужин, я думаю, пусть будет не за горами уже. Желаем провести его так же хорошо.
8: Конечно, спасибо вам большое за то, что сегодня пришли, рассказали, поделились с нами. Вообще хочется сказать спасибо за вот это ваше стремление сделать мир, наверное, безопаснее и добрее для каждого ребенка. Поэтому, да, успехов всяческих вам желаем, удачи. И, конечно, приходите к нам снова.
6: Ой, ну и знаете, маленьких вкладов не бывает. Это действительно так и есть, дорогие друзья. Каждый из нас может внести свою определенную лепту. Так что знайте об этом. И мне кажется, сегодняшние наши гости и мне даже это доказали. Им огромное спасибо за это. Ну спасибо, что, друзья, вам. Спасибо огромное. На сегодня это, пожалуй, все. 3 часа сегодня пролетели тоже довольно быстро. Желаем вам удачи, дорогие наши слушатели. Да, продолжайте свои трудовые задачи. Мы вернемся уже, чувствую, завтра. Так и будет.
8: И правильно чувствуешь, да, друзья? Всем отличного продолжения дня желаем. Хорошего, прехорошего настроения. И завтра в это же самое время снова вместе будем открывать второе дыхание.
6: На сегодня все. Пока-пока.
5: Реклама DarAsia Plus.
10: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Платеж прошел. Бонус получен. Шанс на приз уже ваш. С приложением Фаври от Коммерсбанка Таджикистана пользоваться деньгами стало еще выгоднее. Пройдите идентификацию и получите гарантированный бонус. Совершайте транзакции от 10 саманей и участвуйте в розыгрыше ценных призов. Фаври. Платите легко. Выигрывайте чаще.
11: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
12: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
13: رقم تلفنی اداره رکلامه 41 41.
12: آزیب نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
13: رقم تلفنی

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Поп-дива «Ава Макс» снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай «Play» — это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: сейчас время. Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Коротко о главном.
1: В Душанбе обсудили вопросы миграции. США и Иран создали линию связи по Армузскому проливу. Инспекторы патруля службы Худжанда получили спецоборудование. В Таджикистане учредят 2 новых профессиональных праздника. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Азия Плюс. Рубару, Бумарду, Мавджу, Бумавджи, Замона. Радио Азия Плюс.

0: Евразия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Когда хочется оставить все позади и начать заново, звучит хит «I Run» от Heaven. Эмоциональная музыка о силе двигаться вперед.

0: سوادر توجیکستان 15.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день. С новостями к этому часу. В студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Душанбе обсудили вопросы миграции. США и Иран создали линию связи по Армузскому проливу. Инспекторы патрульной службы Худжанда получили спецоборудование. Далее подробности этих и других событий. В календаре праздничных дат Таджикистана появится еще два профессиональных праздника. Соответствующие изменения в закон о праздничных днях рассмотрела 6-я сессия Маджлиса Милли. Согласно поправкам, 12 декабря станет днем работников органов государственного аудита, а 23 июня будет официально отмечаться как День государственного служащего. Обе даты включаются в перечень профессиональных праздников, однако выходными днями они не будут являться. США и Иран создали специальную линию связи для оперативного решения вопросов, связанных с прохождением судов через Армузский пролив. Об этом заявил спикер парламента Ирана Мухаммад Багир Галибаф. По данным иранских официальных СМИ, соответствующая договоренность была достигнута в рамках переговорного процесса между представителями Ирана и США. Кроме того, в ходе переговоров Швейцарии, Вашингтон и Тегеран согласовали размораживание иранских активов на сумму 12 миллиардов долларов. Почти 100 домов пострадали во время смерча в городе Кушва в Свердловской области России. Полностью разрушены 32 строения, пострадали 16 человек, пишет об этом Лентару. Ураганный ветер повалил деревья и сорвал несколько десятков кровель зданий. Без света остались более 4000 частных домов. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации и развернули пункт временного размещения вместимостью 50 человек. Аварийно-восстановительные работы в городе Кушве продолжаются. Укрепление безопасной легальной трудовой миграции через развитие навыков, стратегические партнерства и реформу политики обсудили представители Международной организации по миграции совместно с миграционной службой при Министерстве труда, миграции и занятости населения республики. В заседании приняли участие также представители госорганов, организаций гражданского общества и партнеры по развитию. Как отметил начальник миграционной службы Имашон Удирзода, для обеспечения более безопасной миграции и лучшей защиты наших граждан за рубежом, в стране проходит подготовка мигрантов, а также улучшен доступ к информации и услугам. Также обсуждены создание центра предвыездной подготовки, доступ к горячей линии, сотрудничество с Баварией в части профессиональной подготовки и создание организованных каналов трудоустройства. В Худжанде инспекторам патрульной службы города передали 10 электрических скутеров и специальное служебное оборудование. Передача новой техники направлена на укрепление материально-технической базы подразделений патрульной службы, а также на повышение эффективности работы по обеспечению общественного порядка. В ходе мероприятия также были представлены современные дорожные знаки и светофорные объекты. Их использование призвано способствовать совершенствованию организации дорожного движения и повышению уровня безопасности на улицах Худжанда. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарона и Авали Суатро роллер бароэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда Макрота решил остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Платеж прошел, бонус получен. Шанс на приз уже ваш. С приложением Фаври от Коммерцбанка Таджикистана пользоваться деньгами стало еще выгоднее.
3: Пройдите идентификацию и получите гарантированный бонус.
4: Совершайте транзакции от 10 сомани и участвуйте в розыгрыше ценных призов. Фаври. Платите легко. Выигрывайте чаще.
5: Нитро Энерджи Харида, яке асе сертификат робама благи газор сомани бурткун. Рамзро азарвчаи Нитро Энерджи дар сомонаи Нитро нухтати جای بقید گیر و یا اون رو طریق SMS با نوشتنی نامناسبی خود و شهر زیست برقمی 93-959-4-0 فیریست. اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19:30 برگزار میگردد. مفصل در سامونه نیترو نقطه تیجی. یک ظرفچه یک امکانیت. اون رو از دست ندید.
0: رقمی تلفنی داره رکلاما 41-41.
6: Радио со вкусом Востока.
7: Азия Плюс.
6: Радио Азия Плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
3: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
4: رقم تلفنی اداره رکلاما
5: 41-41.
6: سوچنه وستوچنه رادیو آسیا پلوس.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Ситуация, знакомая почти каждой маме, это когда ребенок в сотый раз не слышит просьбу, капризничает, спорит или устраивает истерику. Внутри накапливается напряжение, и кажется, что еще немного, и вы сорветесь. Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим про лайфхаки для мам. Как сохранять самообладание, когда уже кажется, что нет сил. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Первый лайфхак – замечать свое состояние заранее. Обычно раздражение не возникает за одну секунду. Тело подает сигналы. Напряженные плечи, сжатые челюсти, желание говорить громче. Если вы заметили эти признаки, то это уже половина успеха. Второй совет – это снизить скорость. Перед тем, как ответить ребенку, сделайте небольшую паузу. Не для того, чтобы подавить свои эмоции, а чтобы выбрать реакцию, о которой потом не придется жалеть. Третий лайфхак – говорите о себе. Вместо крика «Да сколько можно?» попробуйте сказать «Я сейчас очень устала и начинаю злиться». Такие фразы помогают сохранить контакт и с ребенком, и с собственными чувствами. Ну и еще один полезный прием – это смена фокуса. Иногда важно не исправлять поведение ребенка немедленно, а сначала вернуть себе спокойствие. Выпить воды, открыть окно, умыться прохладной водой или просто несколько секунд постоять молча. Ну и главное помнить, что идеальных родителей не существует. Все мы иногда устаем, раздражаемся и совершаем ошибки. И здесь очень важно умение восстанавливать отношения после трудных моментов. Когда мама заботится о своем эмоциональном состоянии, она дает ребенку бесценный пример того, как справляться с сильными чувствами бережно и уважительно. Берегите свои чувства и чувства своего малыша. Ну а беречь кожу вашего малыша будут подгузники «Совпремиум». Гипоаллергенные и дышащие материалы защищают нежную кожу малыша от раздражений.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Радио «Азия плюс».

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Филатов энд Карась при участии диджея Грува. Счастье есть. Обновленная версия популярного хита с клубным звучанием и мощным драйвом. Танцевальная классика в современном радиоформате.

Ролер истесол кунандай муваффакит дару тиреза, аз профил хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш, бахар як хонадон. Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс. Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
1: Купи мега чипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg
1: или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00. В прямом эфире нашего радио.
1: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
3: Бангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад. Аз баланди қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
4: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj.
1: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
5: Радио «Азия Плюс».

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Коротко о главном.
2: В республике принят новый закон об обеспечении прав и социальной защите лиц с инвалидностью. Молодежь Таджикистана примет участие в форуме лидеров творческой молодежи Центральной Азии и России. Сотрудникам коммунальных служб районов Сино и Шухмансур Душанбе передали автомобили для уборки улиц. Стартовал прием заявок на участие в 3-й национальной кинопремии «Тоджисомон». В Худжанде введен в эксплуатацию новый пляж. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
3: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка, ваш успех. Азия Плюс.

تو میشه روی بقیه رو زب در زد. با تو کامل کاملم کامل.

0: قلب ما صد در صد. با تو میشه روی بقیه رو زب در زد.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا Азия Плюс.
2: О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все. Кажется,

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

0: Дар маркази Савдо и техника и Вална, шумо яхдоне Ромео Бетки, басапки зинаги, шумо комилан муво фихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои начандом калон. То мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, хамрахи и хамишаги.
3: Аз дили олуда зенги маасият на твон зудут. Сах душвораст, гардавшондан аз тер доманон. Бедил.
2: Интиколи пул тариқи бонки имон интернешнл осон ва кулай аст. Хар интикол нишони мухаббати шумо ба хам дигар аст. Бонки имон интернешнл. Дусти молияви шумо.
1: Радио Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 17.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان. درجه
0: Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. Президент Республики Эмомали Рахмон и спикер Верхней Палаты Парламента и мэр Душанбе Рустам Эмомали сегодня дали старт строительству двух предприятий по производству цемента в Арзобском районе с ежегодной мощностью 1 миллион 200 тысяч тонн цемента каждый. Оба предприятия планируется ввести в эксплуатацию в течение 17 месяцев. Помимо этого, президент и спикер парламента ввели в эксплуатацию технический центр Федерации футбола страны, предназначенный для проведения тренировок футболистов, подготовки тренеров, судей и специалистов отрасли, а также популяризации футбола и пропаганды здорового образа жизни. В республике принят новый закон об обеспечении прав и социальной защиты лиц с инвалидностью. Документ регулирует вопросы социальной защиты, охраны здоровья, абилитации и реабилитации, а также трудовых отношений, образования и предоставления льгот. Согласно положению закона, государство должно выявлять и пресекать случаи дискриминации по защите их прав, насилия, эксплуатации и унижения достоинств людей с инвалидностью, а также принимать меры по защите их прав в семейной и общественной жизни. Для детей и взрослых, нуждающихся в специальных условиях обучения, должны будут создаваться специализированные образовательные учреждения и программы поддержки. Кроме того, все государственные и частные организации обязаны выделять не менее 3% рабочих мест для людей с ограниченными возможностями. Молодежь Таджикистана примет участие в форуме лидеров творческой молодежи Центральной Азии и России, который пройдет с 24 по 28 июня в Омске. Программа форума включает различные мероприятия, в том числе и панельные дискуссии и лекции с участием экспертов, представителей государственных органов и общественных деятелей из России и стран Центральной Азии. В рамках форума также запланирована культурная программа, включающая экскурсии по ключевым культурным объектам и объектом молодежной политики Омской области России. Таджикфильм и Организационный комитет Национальной премии Тоджис Омон объявляют о начале регистрации фильмов, которые будут представлены в рамках конкурса, проведение которого запланировано в Душанбе с 15 по 20 октября. В рамках премии предусмотрены награды в 7 номинациях, а также специальные награды жюри, приз зрительских симпатий и специальная премия председателя города Душанбе за значительный вклад в развитие кинематографа. К участию в форуме принимаются художественные фильмы, короткометражные художественные картины, а также совместные кинопроизводства, созданные в 2024-2025 годах и зарегистрированные в установленном порядке на территории Республики Таджикистан. Дорожно-эксплуатационным управлением районов Исмаила-Самани и Шухмансур города Душанбе переданы 10 современных китайских автомобилей модели «Ранкинг» для уборки улиц столицы. Автомобили являются многофункциональной техникой, работающей как на электричестве, так и на дизельном топливе. Они оснащены 6 рабочими системами и способны выполнять уборку, сбор мусора, орошение и другие задачи. Использование такой техники содействует повышению чистоты и благоустройства столицы и созданию комфортных условий для жителей и гостей города, отмечают в мэрии. На берегу реки Сырдарья в Худжанде открыли новый пляж. Объект оснащен необходимой инфраструктурой для комфортного отдыха горожан с учетом современных требований и рассчитан как для жителей страны, так и для иностранных гостей. На пляже также созданы условия для занятий спортом и активного досуга. Для посетителей оборудованы теневые навесы, зоны для принятия солнечных ванн, раздевалки и другие необходимые объекты инфраструктуры. Глава области и города Раджаб Ахмадзода и Фердал Шарифзода посетили новый пляж и дали старт новому купальному сезону. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тароной авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профиль хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Духтар Джон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар бьор.
2: Модар Джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамулкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: دیدی پردیفین باید در هر خوندان باشد. زودتر بیار.
3: پردیفین داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
4: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани.
5: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj.
4: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
5: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
4: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj. Платеж прошел, бонус получен. Шанс на приз уже ваш. С приложением Favri от Commerce Банка Таджикистана пользоваться деньгами стало еще выгоднее.
5: Пройдите идентификацию и получите гарантированный бонус.
4: Совершайте транзакции от 10 самани и участвуйте в розыгрыше ценных призов. Фаври. Платите легко. Выигрывайте чаще.
6: Омодаи барои сатҳи мегаи панири. Мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
7: Фаворит. Фойсти. Радио Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Танцпол, яркий бит и стильный вокал. Встречайте хит «Think About Us» от Сони Фодера, D.O.D. и Поппи Банскоп. Настроение настоящей ночной вечеринки. В эфире «Азия Плюс».

0: Реклама дар Азия Плюс. Шумо аз таваққуф коҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуф коҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуф коҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Neru.tj ворид шуда, тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرفه کرده абонемент Neru رو خودی همین روز دسترس کنید.
1: Когда-то, чтобы пригласить родных на свадьбу, отправляли гонца в путь за месяц до праздника. Сегодня отец слышит дочь за тысячи километров. Бабушка видит первые шаги внука в прямом эфире. Всех их объединяет одно – связь от Мегафон Таджикистан. 25 лет мы строим будущее вместе с вами. И сегодня это будущее в ваших руках. Мегафон Таджикистан. Мы делаем мир ближе.
2: Привет из Худжанда. Файл отправила.
3: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
4: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
3: Готово! Отлично сработали!
5: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
6: Таджик Телеком. Неважно, где вы, мы рядом. Таджикистан онлайн.
7: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. Одна из привычек, которая мешает нам быть счастливыми, это постоянное сравнение себя с другими. Мы смотрим на чужие успехи, красивые фотографии в социальных сетях, достижения и начинаем думать, что у нас все хуже. Но сравниваем мы свою реальную жизнь с чужой красивой витриной. У каждого человека свой путь, свои трудности и свои победы. Кто-то раньше добивается успеха в карьере, кто-то создает крепкую семью, кто-то находит свое призвание уже в зрелом возрасте. Если постоянно смотреть на соседскую траву, она всегда будет казаться зеленее. Но стоит обратить внимание на собственный сад, и можно увидеть, сколько хорошего уже есть в нашей жизни. Попробуйте сегодня вместо сравнения вспомнить три вещи, за которые вы благодарны судьбе. Возможно, это здоровье, дети, друзья и просто возможность начать новый день. Настоящее счастье начинается тогда, когда человек перестает соревноваться с окружающими и начинает жить в согласии с собой. Пусть ваш главный соперник будет не сосед или коллега, а вы вчерашний. И если сегодня вы стали хоть немного добрее, мудрее и спокойнее, это уже победа. С вами была Нигина и программа «Недо». Желаю вам больших побед. До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: احساسی از همه گوارا اکنون همین گونه نام دارد. آسیا پلیوس.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Рахами телефонии Дора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Радио. Азия Плюс.

0: малышей открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Ситуация, знакомая почти каждой маме, это когда ребенок в сотый раз не слышит просьбу, капризничает, спорит или устраивает истерику. Внутри накапливается напряжение, и кажется, что еще немного, и вы сорветесь. Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим про лайфхаки для мам. Как сохранять самообладание, когда уже кажется, что нет сил. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Первый лайфхак – замечать свое состояние заранее. Обычно раздражение не возникает за одну секунду. Тело подает сигналы. Напряженные плечи, сжатые челюсти, желание говорить громче. Если вы заметили эти признаки, то это уже половина успеха. Второй совет – это снизить скорость. Перед тем, как ответить ребенку, сделайте небольшую паузу. Не для того, чтобы подавить свои эмоции, а чтобы выбрать реакцию, о которой потом не придется жалеть. Третий лайфхак – говорите о себе. Вместо крика «Да сколько можно?» попробуйте сказать «Я сейчас очень устала и начинаю злиться». Такие фразы помогают сохранить контакт и с ребенком, и с собственными чувствами. Ну и еще один полезный прием – это смена фокуса. Иногда важно не исправлять поведение ребенка немедленно, а сначала вернуть себе спокойствие. Выпить воды, открыть окно, умыться прохладной водой или просто несколько секунд постоять молча. Ну и главное помнить, что идеальных родителей не существует. Все мы иногда устаем, раздражаемся и совершаем ошибки. И здесь очень важно умение восстанавливать отношения после трудных моментов. Когда мама заботится о своем эмоциональном состоянии, она дает ребенку бесценный пример того, как справляться с сильными чувствами бережно и уважительно. Берегите свои чувства и чувства своего малыша. Ну а беречь кожу вашего малыша будут подгузники «Совпремиум». Гипоаллергенные и дышащие материалы защищают нежную кожу малыша от раздражений.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Радио со вкусом Востока. «Азия Плюс». Радио «Азия Плюс».

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть из...
0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Рахами телефона Едорая реклама.
5: Чилюяк, чилюяк.
6: Азия Плюс. Радио Бохарфи Алла.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Stay» Каллум Скотт и Леони. О любви, от которой больно, но уйти невозможно. Одна просьба. Останься еще немного. Об этом и новый хит.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Авджи Давлат Сифлат Табон Ро Дурузе Беш Нест. Хокагарим Рус Барчархаст. Фардо Зерипост. Бедиль.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال دوستی مالیوی شما.
4: بوپین بیشوناو و بیرخص.
5: آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: Реклама «Дар Азия Плюс». Платеж прошел, бонус получен. Шанс на приз уже ваш. С приложением «Фаври» от Коммерцбанка Таджикистана пользоваться деньгами стало еще выгоднее. Пройдите идентификацию и получите гарантированный бонус. Совершайте транзакции от 10 сомани и участвуйте в розыгрыше ценных призов. «Фаври» – платите легко, выигрывайте чаще.
1: Бангомитулуи офтоб, вакте ки рузи нав сар мешавад. Аз баланди кулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз кулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Азия Плюс. Харрус. Я кадам бабиш. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
4: Делай громче радио Азия Плюс.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Ситуация, знакомая почти каждой маме, это когда ребенок в сотый раз не слышит просьбу, капризничает, спорит или устраивает истерику. Внутри накапливается напряжение, и кажется, что еще немного, и вы сорветесь. Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим про лайфхаки для мам. Как сохранять самообладание, когда уже кажется, что нет сил? Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Первый лайфхак – замечать свое состояние заранее. Обычно раздражение не возникает за одну секунду. Тело подает сигналы. Напряженные плечи, сжатые челюсти, желание говорить громче. Если вы заметили эти признаки, то это уже половина успеха. Второй совет – это снизить скорость. Перед тем, как ответить ребенку, сделайте небольшую паузу. Не для того, чтобы подавить свои эмоции, а чтобы выбрать реакцию, о которой потом не придется жалеть. Третий лайфхак – говорите о себе. Вместо крика «Да сколько можно?» попробуйте сказать «Я сейчас очень устала и начинаю злиться». Такие фразы помогают сохранить контакт и с ребенком, и с собственными чувствами. Ну и еще один полезный прием – это смена фокуса. Иногда важно не исправлять поведение ребенка немедленно, а сначала вернуть себе спокойствие. Выпить воды, открыть окно, умыться прохладной водой или просто несколько секунд постоять молча. Ну и главное помнить, что идеальных родителей не существует. Все мы иногда устаем, раздражаемся и совершаем ошибки. И здесь очень важно умение восстанавливать отношения после трудных моментов. Когда мама заботится о своем эмоциональном состоянии, она дает ребенку бесценный пример того, как справляться с сильными чувствами бережно и уважительно. Берегите свои чувства и чувства своего малыша. Ну а беречь кожу вашего малыша будут подгузники «Совпремиум». Гипоаллергенные и дышащие материалы защищают нежную кожу малыша от раздражений.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Басу бараси ваму бойсаху, хамеша джолиб ва омузандан. Шарт нест ки нигоҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо мутамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
3: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
4: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: «Азия Плюс». Дорогие Боно и Хаспият.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. Одна из привычек, которая мешает нам быть счастливыми, это постоянное сравнение себя с другими. Мы смотрим на чужие успехи, красивые фотографии в социальных сетях, достижения и начинаем думать, что у нас все хуже. Но сравниваем мы свою реальную жизнь с чужой красивой витриной. У каждого человека свой путь, свои трудности и свои победы. Кто-то раньше добивается успеха в карьере, кто-то создает крепкую семью, кто-то находит свое призвание уже в зрелом возрасте. Если постоянно смотреть на соседскую траву, она всегда будет казаться зеленее. Но стоит обратить внимание на собственный сад, и можно увидеть, сколько хорошего уже есть в нашей жизни. Попробуйте сегодня вместо сравнения вспомнить три вещи, за которые вы благодарны судьбе. Возможно, это здоровье, дети, друзья и просто возможность начать новый день. Настоящее счастье начинается тогда, когда человек перестает соревноваться с окружающими и начинает жить в согласии с собой. Пусть ваш главный соперник будет не сосед или коллега, а вы вчерашний. И если сегодня вы стали хоть немного добрее, мудрее и спокойнее, это уже победа. С вами была Нигина и программа «Недо». Желаю вам больших побед. До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Мавджи Бовари, Баруи Фавджи Мардум. Шабонарус, Радио и Азия Плюс.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Hollow». Ибн поет о пустоте после расставания, когда человек ушел, а воспоминания все еще звучат внутри. Заполняем эту пустоту отличным треком.

لذت طبیعت را احساس کن. رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мощный голос, яркий бит и настроение свободы. Все это хит «Gone, Gone, Gone» от Дэвида Гетты, Эдди Свимса и Tones and I. Иногда лучше просто отпустить прошлое и идти дальше. Именно об этом данный хит.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: در محفل خود را مده همچون منی را، افسرده دل افسرده کند انجمنی را. فراهانی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
0: آسیا پلیس.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Погружаемся в атмосферу будущего. Электронный хит «Out of Mind Body» от Enima и EJ. Глубокий бит, гипнотический вокал и музыка, которая буквально уносит из реальности.

0: «Евразия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Эмоции, драматическая история и фирменная искренность – все это хит «The Fate of Ophelia» от Тайлор Свифт. Песня о любви, судьбе и чувствах, которые невозможно забыть.

0: Здесь сейчас время. Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Дуньо Алами Кафлату Укбо Гами Амол. Осудаги
1: Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Дуньо Алами Кафлату Укбо Гами Амол.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Все еще нас помню, все мысли в заперти, в душе бушуют волны.
2: Джонни, помню. Лирическая и искренняя композиция о воспоминаниях и чувствах, теплый вокал и эмоциональная подача делают хит особенно близким каждому слушателю. Джонни снова попал в хит и в наши сердца.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром Вауна.
1: Хит «Hollow». Ибн поет о пустоте после расставания, когда человек ушел, а воспоминания все еще звучат внутри. Заполняем эту пустоту отличным треком.